0: Радиоканал «Счастливая волна». Реестровая запись. Серия ЭЛ номер ТУ-69-00517. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Тверской области 10 ноября 2021 года. Для лиц старше 16 лет.
1: Телефон рекламной службы «Лав-Радио» 509-900.

«Радио Любовь» для лиц старше 16 лет.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.
1: Love Radio.

0: Лучшие 5 позиций официального чарта Лав-радио на прошлой неделе.
1: Номер 5.
2: И кто любовь эту выдумал? Ты не знаешь о ней, пока ты мал.
1: Номер 4.

0: Песня номер один. Отдай свой голос за любимую песню прямо сейчас.
1: LoveRadio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
1: Love Radio.
2: Для лиц старше 16 лет. Радиоканал «Счастливая волна». Реестровая запись. Серия ЭЛ номер ТУ-69-00517. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Тверской области 10 ноября 2021 года. Для лиц старше 16 лет.
3: Телефон рекламной службы «Лав Радио» 509-900.

мы любим музыку. I'm standing at the edge of our dream.

0: реклама. Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
1: Просто так.
0: Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов ярко в месяц за конца лета при активации дебетовой карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее в организации акции и правилах на сайте www.vbdfsbank.ru. Реклама ООО «ВБ-банк».
3: Скидки в аптеках «Столички».
4: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках «Столички» на столички.ру.
3: Аптеки «Столички». Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
5: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на «Вайлдберрис». Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
2: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ.

Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: Алиса, включи любовь.
1: Хорошо, включаю Love Radio.
2: Слушай Love Radio дома и в офисе.
3: Везде, где есть твоя умная колонка.
2: Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
2: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
2: Просто скажи.
0: Алиса, включи Love Radio.
1: Включаю Love Radio. Саундтрек твоей любви.
2: Для лиц старше 16 лет.

0: громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
1: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
2: Скидки в аптеках столички.
3: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
2: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
4: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5%. На все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Кэшбэк до 3000 баллов в месяц до конца лета при активации дебетовой карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее об организации и правилах на сайте ВБ-банк.ру. Реклама.

0: Реклама.
1: Созвездие. Натяжные потолки, где свет в подарок. Закажи натяжной потолок и получи все встроенные светильники в подарок. Подробности 750535.
2: Москве нужен статус. Питеру лоск. Где найти все сразу? В 11:35. Это не просто цифры. Это дата рождения Твери и вашего нового автомобиля. Премиальный детейлинг «Импорт». Нас не выбирают по цене, нас находят по репутации.
3: Предприятию общественного питания на постоянную работу требуются кухонные работники, повара. Полный соцпакет. Телефон 64 50 31.
0: Телефон рекламной службы «Лав Радио»
4: 509 900.

0: Реклама. После встречи с директором школы папа Жени заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Кэшбэк до 3000 баллов ярдов в месяц до конца лета при активации дебетовой карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее об организации акции и правилах на сайте www.vbdefizbank.ru. Реклама ООО «ВБ-банк».
2: Скидки в аптеках столички.
3: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
2: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
4: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
1: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ ОГРН 124 770 047 19 19.

Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет. Love Radio.

был твоей худшей ошибкой, ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя — это пытка. Почему? Вопрос на засыпку. Я снова пишу тебя, снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства в маленькой букве?

0: Песня номер один. Отдай свой голос за любимую песню прямо сейчас.
1: LoveRadio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
1: Love Radio. Для лиц старше 16 лет.
0: Love Radio. Погода.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в нашем городе ясно. В течение дня воздух прогреется до 20 градусов выше нуля. Ветер юго-западный, слабый, с отдельными порывами до 7 метров в секунду.
1: Реклама. Планируете строить дом? Строительная компания «Кедр Прайм» воплотит вашу мечту в реальность.
3: Созвездие. Натяжные потолки, где свет в подарок. Закажи натяжной потолок и получи все встроенные светильники в подарок. Подробности 75-05-35.
4: Рыболовный маркет «Лещ». Огромный ассортимент товаров для рыбалки любого вида. Рыболовный маркет «Лещ». В нем всегда все есть. Проспект Ленина, 39. Проспект Победы, 36/46.
5: Сочные, мясные, ароматные и такие вкусные колбаски-гриль, шашлыки и купаты от Сыпы. Попробуйте новинки. Наслаждайтесь яркими вкусовыми решениями с гриль-продукцией магазинов Сыпа. Мясные магазины Сыпа в каждом районе города. Доступно, удобно и вкусно.
6: Если в доме нужен газ, обращайтесь в «Экогаз». От проекта и до сдачи сделаем вам газ на даче. И в квартиру проведем. Будет очень теплый дом. Сайт экогаз69.ру.
7: Улыбка, как в молодости, за один день на имплантах – это реально. Цифровая стоматология доктора Жакова, опытные хирурги, своя зуботехническая лаборатория и гарантия на все работы. Бесплатная консультация. Цифровая стоматология доктора Жакова. Мы возвращаем радость улыбки. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы «Лав Радио» 509-900.

0: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
1: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ. Подольск. Деревня Калинина.
2: Скидки в аптеках столички.
3: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
2: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
4: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
5: Просто так.
4: Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Кэшбэк до 3000 баллов ягод в месяц до конца лета при активации дебетовой карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее в организации акции и правилах на сайте vb-банк.ру. Реклама ООО «ВБ-банк».
6: Любовь здесь проходит проверку.
7: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь-2». 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.

0: 7 часов утра.
1: Ну вот я скажу всем доброе утро, здравствуйте, рад вас слышать, рад вас чувствовать. Меня зовут Макс Фабин, красавцы Love Radio в отпуске, ну а мы с вами сегодня будем развлекаться, тем более, что такая погода шикарная за окном. Алан Уокер на старте часа, всем крутого дня.

0: знаешь, неважно, тут или там, главное, чтобы была хорошая музыка, шикарное настроение, ну и, конечно, крутая погода, вот как прямо сейчас в Москве за окном. Ну, естественно, чтобы песни Сергея Лазарева звучали в эфире Love Radio «Тут или там». Прямо сейчас, 7.20 в Москве, погнали дальше.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Но прежде чем мы нажмем газ в пол и скажем привет этой коротенькой рабочей неделе, вроде такая она у нас и будет, я всех поприветствую, друзья. Большой-пребольшой салют, здравствуйте, в вашу честь, между прочим, салют музыкальный, меня зовут...

0: слушай Love Radio и открывай саундтреки твоей любви.
1: Реклама. Время действовать. LG S50 с выгодой до 200 тысяч рублей в автопремиум. Просторный салон, вместительный багажник, гарантия 5 лет. Выгодно? Безусловно. Не откладывайте. Выберите свой LG S50 сегодня. Автопремиум. Бравлёва 1, строение 1.
2: Не оферта. Выгода действует при покупке по программе Trade-in. Гарантия 5 лет или 150 тысяч километров пробега.
3: LG. Надежность в движении.
4: Ставим более 100 имплантов в месяц. Имплант от 18 тысяч рублей. Опытные хирурги, бесплатная консультация. Цифровая стоматология доктора Жакова. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Если вы знаете, что Тверь основана в 1135 году, то вы точно знаете, где обслуживать свой автомобиль. Детейлинг 1135.
6: Телефон рекламной службы Love Radio 509 900.

0: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
1: Сильно у Бога просила, но все же, похоже, опять не твое. Такая красивая, но не счастливая.

зал с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Алиса, включи «Любовь».
1: Хорошо, включаю «Лав радио».
2: Слушай «Лав радио» дома и в офисе.
3: Везде, где есть твоя умная колонка.
2: Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
2: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
2: Просто скажи.
0: Алиса, включи «Лав радио».
1: Включаю «Лав радио». Саундтрек твоей любви.
2: Для лиц старше 16 лет.
4: Погода. По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в нашем городе ясно. В течение дня воздух прогреется до 20 градусов выше нуля. Ветер юго-западный, слабый, с отдельными порывами до 7 метров в секунду.
5: Реклама. Сочные, мясные, ароматные и такие вкусные колбаски-гриль, шашлыки и купаты от Сыпы. Попробуйте новинки. Наслаждайтесь яркими вкусовыми решениями с гриль-продукцией магазинов Сыпа. Мясные магазины Сыпа в каждом районе города. Доступно, удобно и вкусно.
6: Магазин «Цветомания». Огромный ассортимент свежих цветов по доступным ценам. Мы работаем круглосуточно, чтобы вы могли выбрать цветы в любое время. «Цветомания», Бакунина, 8.
7: Меховой салон «Мир Мерины» празднует 50-летие. Роскошные шубы и изделия из меха для тех, кто ценит стиль и качество. Ждем вас по адресу 1 Трусова, дом 1 и деревня Мир Мерины. Мир Мерины. Полвека с вами.
8: Весна – время обновления. Коллекции обоев, которые вдохновляют на перемены. На них не устаю смотреть. Красиво так, что хочется петь. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла.
9: Обои на Горбатке, обои на Спартака, обои на Первомайке.
10: Телефон рекламной службы «Лав радио» 509-900. And so we pray.
11: «Лав радио». Я подниму.

0: Would you go to bed with me?
1: Такую музыку действительно хочется просыпаться, побеждать, ну и, конечно же, пройтись, пробежаться до работы в припрыжку практически. Touch and Go здесь на волнах Love Radio в Вуджи в 17.49, практически по столичному. Ну, давай в припрыжку отправимся с тобой к новому часу.
2: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
1: Действительно, очень хорошая музыка будет нас сопровождать ближайшие 10-11 минут. Second Voice, Let Me Be. Вообще шикарная новинка. Я очень рекомендую тебе ее послушать. Дальше Мартин, ты случилась, тоже достойный. Мандек и Бьор, Белли Денсер. Именно этими треками мы завершим с тобой час. Ну а ты обязательно оставайся с нами. Впереди лучшие саундтреки твоей весны.
3: Реклама.
4: Итак, план на день. Петропавловская крепость, Дворцовая площадь, Дом книги, прогулка по рекам и каналам. Еще бы успеть забежать за пышками.
5: Ты серьезно?
4: А вечером у нас билеты в театр.
5: Мы же точно не успеем все.
4: Значит, скоро вернемся.
3: Официальный туристский портал visitpeterburg.ru поможет спланировать поездку и найти самые интересные места.
4: Санкт-Петербург. Город, в который хочется вернуться. 0+.
6: Посмотрите, какие прекрасные хвостики дефилируют по лесу. И ни на одном хвосте нет ни блох, ни клещей. Это же Тиксфли, эффективный защитник от коварных паразитов. Вкусная таблетка от блох и клещей. Подробности на tixfli.rf.
7: Тиксфли. 90 дней без блох и клещей.
8: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
9: Кэшбэк до 3000 баллов евро в месяц до конца лета при активации именной карты ВБ-банка 30.06.2026. Имеются ограничения, подробнее организации, правила на сайте www.bnfisbank.ru. Реклама ООО ВБ-банк.
10: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
11: Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
12: Технологии строятся, фитнес развивается, знания создаются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Лаборатория Касперского, World Class, Skillbox и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
13: Громкий розыгрыш «Вабанга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
14: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
15: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
16: Вкусы, которые объединяют страну. Ресторан «Русский» запускает 5-й сезон федерального проекта «География России» в свой юбилейный год. 10 регионов, 10 шефов и культурный код страны в одном гастрономическом сете. Прием заявок на участие открыт для ресторанов со всей России. А сет 4-го сезона «Географии России» уже доступен в ресторане «Русский». Москва, 1-й Красногвардейский проезд 21, строение 2, башня Ока, 85-й этаж.

0: 8 утра в Москве.
1: Love News.
2: Названы регионы с самыми быстрыми темпами роста зарплат. Движение в центре столицы будет ограничено. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Эксперты назвали регионы с самыми быстрыми темпами роста зарплат. На первой позиции Ямало-Ненецкий автономный округ. Здесь половина работников в ближайшем будущем будет получать больше 200 тысяч рублей в месяц. Такая же динамика ожидается в Чукотском автономном округе и Татарстане. Кроме того, быстро повышаются оклады в Магаданской области и Ханты-Мансийском автономном округе. Движение транспорта будет ограничено в центре столицы сегодня. В этих районах также будет запрещена парковка. С половины пятого вечера будет закрыто движение от Гончарного проезда до Котельнической набережной, на Садовнической улице от улицы Балчук до Большого Устинского моста, на Старой и Болотной площадях, на Москворецкой, Софийской, Кремлевской и некоторых других набережных. Кроме того, движение ограничит в Фалеевском переулке, на улицах Ильинка, Болотная, Солянка, Варварка и на Большом Москворецком мосту. Вин Дизель и Дав Кэмерон – не настоящие имена. Как на самом деле зовут знаменитостей, узнаешь на сайте loveradio.ru в разделе «Горячие новости». Каждый день там появляется много всего классного, так что забегай. Джастин Бибер установил личный рекорд на Spotify. Музыканта слушают 138 миллионов человек каждый месяц. Песни исполнителя стали вирусными в сети после его выступления на Куачелла. Ричард Гир и Диана Сильверс отметятся в романтической драме «Асимметрия». По сюжету молодая помощница редактора из Нью-Йорка встречает всемирно известного 70-летнего писателя. У них завязываются тайные отношения, которые становятся достоянием общественности. Дата выхода ленты пока не уточняется. Мы обязательно встретимся ровно через час. Расскажу о других интересных событиях. Это были новости Love Radio. Меня зовут Галя Ростова. Классного дня!
0: Снова ждем Галю Ростову через час здесь в нашем эфире. Ну а пока что слушаем крутую музыку и вдохновляемся. А также просыпаемся. Bieber x Fatals. Открою час треком New Religion. Дальше Brack, Sexy and Pay to Exist. Ну и я, Макс Фабиан, заварю кофе вместе с тобой.

0: Если долго думать, кто же любовь эту выдумал, можно ее пропустить, когда она будет стоять прямо перед тобой, а ты такой: кто же любовь эту выдумал? Лучше впусти это чувство в свою жизнь. Дискотеку «Аварию» в Ванамур мы впускаем, конечно же, в наш плейлист. «Кукла», ремикс 2026 года, только что здесь в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну а впереди тебя ждут настоящие чувства, музыка, ну и, конечно же, заряд энергии. 8:19. По столичному просыпаемся, собираемся, бодримся. До конца часа вместе с нами DJ Swash и его ветер.
2: Быстро, как ветер, время промчалось. Только бы жизнь никогда не кончалась.
0: Чуть раньше здесь Чимин Ху. И совсем скоро Дима Билан, а Насти со свежаком «Эпилог».
3: Когда соберу тебя по частям и мои глаза.
0: Слушай саундтреки твоей любви и не забывай мечтать.
4: Реклама. Ищите все для дома и сада, растения и семена. Садовая техника, водоснабжение, домостроение, лесоторговая база. Все найдется в ТК «Тандем». Создавай свой идеальный дом и сад уже сегодня. Тверь, Октябрьский проспект, дом 70.
5: Если в доме нужен газ, обращайтесь в «Экогаз». От проекта и до сдачи сделаем вам газ на даче. И в квартиру проведем. Будет очень теплый дом. Сайт экогаз69.ру.
6: Время действовать. Белджи S50 с выгодой до 200 тысяч рублей в автопремиум. Просторный салон, вместительный багажник, гарантия 5 лет. Выгодно? Безусловно. Не откладывайте. Выберите свой Белджи S50 сегодня. Автопремиум. Бравлёва 1, строение 1.
7: Не оферта. Выгода действует при покупке по программе трейдинг. Гарантия 5 лет или 150 тысяч километров пробега.
8: Белджи. Надежность в движении.
9: Телефон рекламной службы «Лав Радио» 509-900.

0: Don't Stop the Music. Это Риана предлагает вселенной никогда не останавливать эту прекрасную музыку, которая звучит здесь, в эфире Love Radio, ну и в принципе в нашей жизни. Пусть жизнь, она и будет этой самой музыкой. Ну а я напоминаю тебе, что у нас есть возможность не только слушать любимую радиостанцию и наслаждаться треками, но и смотреть интерактивный плейлист Love Radio Chat на телеканале Муз ТВ. Рассказываю, что это. Это модная подборка клипов, а также возможность общаться прямо в эфире. Для этого просто нужно отсканировать QR-код с экрана, ну или пройти по ссылке в нашей группе Love Radio ВКонтакте. Лучшее же признание в любви или, например, сообщения о знакомствах также попадут в эфир Love Radio. Их можно будет услышать по средам в нашем вечернем сегменте. Так что включаем Муз ТВ по четвергам в 16:00 и получаем удовольствие. Категория 16+.
1: По данным сервиса Яндекс Погода, сегодня в нашем городе ясно. В течение дня воздух прогреется до 20 градусов выше нуля. Ветер юго-западный, слабый, с отдельными порывами до 7 метров в секунду.
2: Реклама.
3: Обои? Это в Пелетон.
4: Я выбираю вкус нашего города. Chicken House.
5: Созвездие. Натяжные потолки, где свет в подарок. Закажи натяжной потолок и получи все встроенные светильники в подарок. Подробности 750535.
6: Подарочные коробки бизнес-класса для ваших мероприятий. Опт-розница в Ugen Store. Просто выбирайте на сайте и оформляйте заказ на ugen.store. ИП Самсонова ЕВ. ОГРН ИП 324-69-500-58-082.
7: Плитка? Это в Пелетон.
8: Магазин «Цветомания». Огромный ассортимент свежих цветов по доступным ценам. Мы работаем круглосуточно, чтобы вы могли выбрать цветы в любое время. «Цветомания», Бакунина, 8.
9: Мягкие окна. Замерим, поставим. Сделаем быстро. Ждать не заставим. Для террасы, веранды будет отлично. Об остальном расскажем вам лично. Ищите нас на сайте tmotverь.ru. Территория мягких окон.
3: Шторы? Это в Пелетон.
10: А теперь важная новость. Вышел абсолютно новый JQ J6. Компактный кроссовер JQ J6 уже в Macon Auto. Независимая подвеска, камера обзора 540, 5 звезд безопасности. Запишитесь на тест-драйв 62-10-10. Macon Auto. Официальный дилер JQ.
11: Мечтаете о роскошном и оригинальном празднике? Студия кулинарных встреч «Пудра» приглашает вас в просторную студию в центре Твери или на выездные мастер-классы. Профессиональные шеф-повара, оригинальная подача и атмосфера уюта. С «Пудрой» душевно, весело и удобно. Звоните 8-904-355-28-88.
12: Ищите землю или готовый дом рядом с городом? Добро пожаловать в Лазурный, самый перспективный пригород Твери. Лазурный – это просторные участки и современные дома. Живите на природе, оставаясь в ритме города. Лазурный в деревне Греблево ждет вас и ваших друзей. Звоните 642-648.
13: Так, ищу фитнес-клуб рядом с домом. Что для меня важно? Современное оборудование, бассейн, сауны, спа, всевозможные групповые программы. Важно все! Тогда все просто. MyFit. Все плюсы в одном фитнес-клубе. MyFit. Мой фитнес-клуб.
14: Я выбираю классно провести время с друзьями. Только в Chicken House.
15: Только в мае. Официальный дилер «Танк» «Автопремиум» открывает особые условия на «Танк 500». Статус, мощь и интеллект в одном кузове. Полный привод и салон премиум-класса. Баланс динамики и высочайшего уровня комфорта. Пройдите тест-драйв и выберите свой «Танк 500» в «Автопремиум». Плюс 7-48-22-79-79-97. «Танк 500» – ваше право на превосходство.
7: Жалюзи? Это в Пелетон.
16: Телефон рекламной службы Love Radio 509 900.

0: Это «Одинокая луна» Артема Качера здесь на волнах Love Radio. Луна тоже звезда, ну и, конечно же, гороскоп наш фирменный. Что он пожелает тебе сегодня, светило?
1: Гороскоп.
0: Не стоит вступать в лишние споры, даже если вы уверены в своей правоте.
2: Тельцы.
0: Сегодня хороший день, чтобы заняться покупками или наведением порядка в доме.
2: Близнецы.
0: Вокруг будет множество отвлекающих факторов, но стоит уделить внимание только полезным занятиям.
2: Раки.
0: Ваше настроение сегодня может стремительно меняться.
2: Львы.
0: Сегодня стоит проявить себя, даже небольшая инициатива может дать хороший результат.
2: Девы.
0: Сегодня не все сложится идеально, но не стоит беспокоиться, гораздо важнее эмоциональное спокойствие.
2: Весы.
0: Нужное решение вы уже нашли, осталось только принять его.
2: Скорпионы.
0: Не поддавайтесь эмоциям, лучше взять и спокойно оценить ситуацию.
2: Стрельцы.
0: День подталкивает к переменам, помните, что большой путь всегда начинается с маленьких шагов.
2: Козероги.
0: Сегодня хороший день для задач, которые требуют концентрации. Вы сможете сделать больше, чем обычно.
2: Водолеи.
0: Идеи, которые придут сегодня, могут оказаться полезными. Стоит обратить на них внимание.
2: Рыбы.
0: И для рыб день располагает к спокойствию. Не перегружайте себя и оставьте время для отдыха. Ну и, конечно же, для прослушивания крутой музыки. Совсем скоро DJ Smash Ветер и до конца часа Mr. Belt Weasel It's Not Right, But It's Okay.
1: Гороскоп в эфире Love Radio.
3: Реклама.
4: Смотри, нас атакуют граф Дракула и его невесты.
5: Но не присосались. И помог не чеснок. Они испугались таблетки Тиксфли. Вкусный и эффективный. Тиксфли. Ваша собака в безопасности.
6: Тиксфли. 90 дней без блох и клещей.
7: Подробности на tixfli.rf.
8: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
7: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
9: Скидки в аптеках столички.
10: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
11: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
12: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер.
13: ООО «Инстамарт-сервис». Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
14: После встречи с директором школы папа Жене заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
7: Кэшбэк до 3000 баллов ярко в месяц до конца лета при активации дебетовой карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее об организации акции и правила на сайте ww.vbdfizbank.ru.

0: Твери, 9 часов утра. Love News.
1: Мошенники обманывают родителей от имени их детей. Названы неожиданные последствия зевоты. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Мошенники выманивают у детей информацию для входа в их социальные сети, а далее пишут родителям с этих аккаунтов. Злоумышленники от имени дочерей и сыновей потенциальных жертв сообщают, что находятся в опасности и просят перевести им деньги. Чаще всего российские работодатели ищут соискателей со знанием английского, китайского, а также немецкого языков. Кроме того, в топе французский и испанский. Компания Apple не будет выпускать продолжение провального шлема Vision Pro. Его продажи были довольно низкими из-за непонятного позиционирования, большого веса и высокой цены. Базовую версию можно было купить за 262 тысячи рублей. Вместо шлема разработчики займутся умными очками. В отличие от массивной гарнитуры, это будет маленький продвинутый гаджет. Его первая версия получит поддержку искусственного интеллекта, но не будет иметь встроенного дисплея. Также компания займется обновлением помощника Siri. Райф Файнс, Колин Фаррелл и Вагнер Моура отметятся в комедии «Арт» экранизации одноименной пьесы. В центре сюжета трое друзей, чьи отношения начинают рушиться после того, как один из них покупает дорогую картину. Спор о том, что считать искусством, перерастет в личный конфликт. Дата выхода ленты пока неизвестна. Зевота делает человека моложе. Как выяснили иностранные ученые, во время зевания происходит мощный отток спинномозговой жидкости от головного мозга. Она отводит токсины и доставляет питательные вещества. Одновременно происходит отток крови от мозга и приток свежей. Некоторые заболевания как раз связаны с накоплением отходов. И чем старше организм, тем больше их может накапливаться. Еще больше новостей найдешь в нашем телеграм-канале. Это были новости Love Radio. Меня зовут Галя Ростова. Классного дня!
2: Ну все, теперь дружно можно зевнуть и даже при начальнике, и при коллегах просто объяснить, что это полезно. Ну и, конечно же, погромче музыку делаем. Прямо сейчас Лео Ни Каллум, Скотт Стей, дальше Бруно Марс, I Just Might. Ну и я, Макс Фабиан, зеваю вместе с тобой.

0: Love Luxury и Эмили Робертс задают движ этому утру. Love You For Life здесь на волнах Love Radio. Очень красиво, очень мелодично, ну и, конечно же, подвижно. 9.20 тем временем в столице. Мы с тобой отправляемся дальше ловить саундтреки твоей любви.
1: Все, что ты любишь, на одной волне.
0: А это мы любим, потому что пока мы их ловим, пока мы слушаем музыку, мы вдохновляемся, ну и, конечно же, приходит инсайт, который помогает в жизни. В этот понедельник рабочие, они особенно помогут нам до конца текущего часа. Вместе с нами First Light, работа от Lana Del Rey, новинка. Чуть раньше Дэвид Гетта, Биби Рекса, I'm Good. И совсем скоро Yesterday от Сика Цо и Минелли. Слушай Love Radio, дальше больше саундтреков для твоей любви.
2: Реклама. Планируете строить дом? Строительная компания Kedr Prime воплотит вашу мечту в реальность. Рыболовный маркет «Лещ». Огромный ассортимент товаров для рыбалки любого вида. Рыболовный маркет «Лещ». В нем всегда все есть. Проспект Ленина, 39. Проспект Победы, 36, дробь 46.
3: Нужен качественный велосипед или сабборд? Приходите в велосалон «Лорак Трейд». Велосипеды и сабборды. Соминка, Кольцевая, 80.
4: Лечим зубы без слез и страха. В детской стоматологии доктора Жакова добрые врачи, игровая комната и подарки каждому пациенту. А для взрослых современные протоколы лечения и гигиена на швейцарском аппарате от 3000 рублей. Цифровая стоматология.

0: Москве нужен статус, Питеру – лоск. Где найти все сразу? В 11:35. Это не просто цифры. Это дата рождения Твери и вашего нового автомобиля. Премиальный детейлинг «Импорт». Нас не выбирают по цене. Нас находят по репутации.
1: Телефон рекламной службы «Лав-Радио» 509-900.

0: Новая песня о любви.
1: Привет всем слушателям Love Radio. На связи Зиверт. Слушайте мою новую песню «Газ».
0: В эфире Love Radio.
2: Все мы изначально чайники с мечтами. Нас не замечают, а потом мы бах. И уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: лучшие 5 позиций официального чарта Love Radio на прошлой неделе.
1: Номер 5.
2: И кто любовь эту выдумал? Ты не знаешь о ней, пока ты мал.
1: Номер 4.

0: Песня номер один. Отдай свой голос за любимую песню прямо сейчас.
1: LoveRadio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
1: Love Radio. Для лиц старше 16 лет.
0: Love Radio. Погода.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в нашем городе ясно. В течение дня воздух прогреется до 20 градусов выше нуля. Ветер юго-западный, слабый, с отдельными порывами до 7 метров в секунду.
1: Реклама. Магазин автозапчасти УАЗ. Кузовные детали, внедорожные шины и диски, аксессуары и автохимия. Автозапчасти УАЗ. Все для вашего автомобиля. Город Тверь, улица Московская, дом 1. Телефон 415-997.
3: Плитка? Это спилитон.
4: Товары для дома.
5: Домовита.
4: Сантехника.
5: Домовита.
4: Констовары.
5: Домовита.
4: Товары для огорода.
5: Домовита.
4: А воздушные шары?
5: Конечно, Домовита. Универсальный магазин полезных мелочей. Домовита. Склизкова, 114, корпус 1.
6: Ощути весну с новой коллекцией в Мега Хенд. Модно, выгодно, экологично. Скидки до 90%. Мега Хенд. Секонд Хенд. Для всей страны. Адреса магазинов на сайте mega-hand.ru.
7: Мы ничего не можем изменить. Мы можем только помочь. Ритуальные услуги и изготовление памятников. Риком. Наш сайт риком-тверь.ру.
8: Шторы? Это в пелетон.
9: Созвездие. Натяжные потолки, где свет в подарок. Закажи натяжной потолок и получи все встроенные светильники в подарок. Подробности 75-05-35.
10: Сочные, мясные, ароматные и такие вкусные колбаски-гриль, шашлыки и купаты от Сыпы. Попробуйте новинки. Наслаждайтесь яркими вкусовыми решениями с гриль-продукцией магазинов Сыпа. Мясные магазины Сыпа в каждом районе города. Доступно, удобно и вкусно.
11: На мелькомбинате работа в разгаре. Мы ищем таланты. Ждем вас на Вокзальной. С грядущими праздниками вас поздравляем. Стабильность и рост вам обещаем. Номер запомни и не зевай. 360301. Набирай.
3: Камины? Это в пелетон.
12: Магазин «Цветомания». Огромный ассортимент свежих цветов по доступным ценам. Мы работаем круглосуточно, чтобы вы могли выбрать цветы в любое время. «Цветомания», Бакунина, 8.
13: Настоящий детейлинг – это ваш детейлинг. Качественная защита экстерьера и интерьера авто, тонировка, профессиональная мойка, химчистка и многое другое. Звоните 75-305. Приезжайте, Макарова, 70Б. Ваш детейлинг – это наша забота о вашем авто. 75-0005.
8: Люстры? Это в пелетон.
1: Телефон рекламной службы «Лав-Радио» 509-900.

0: «Отпусти меня» здесь на волнах Love Radio. Это группа «Серебро». Девчонки зажигают наше утро в 9.50 по столичному. Ну и также его зажжет наш гороскоп. Так что сейчас слушаем внимательно.
1: Гороскоп.
0: Не стоит вступать в лишние споры, даже если вы уверены в своей правоте, лучше сохранить энергию.
2: Тельцы.
0: Сегодня хороший день, чтобы заняться покупками или наведением порядка в доме.
2: Близнецы.
0: Вокруг будет множество отвлекающих факторов, но стоит уделить внимание только полезным занятиям.
2: Раки.
0: Ваше настроение сегодня может стремительно меняться, раки.
2: Львы.
0: Сегодня стоит проявить себя. Даже небольшая инициатива может дать хороший результат.
2: Девы.
0: Сегодня не все сложится идеально, но не стоит беспокоиться. Гораздо важнее эмоциональное спокойствие.
2: Весы.
0: Нужное решение вы уже нашли, так что осталось только принять его.
2: Скорпионы.
0: Не поддавайтесь эмоциям, лучше взять и спокойно оценить ситуацию.
2: Стрельцы.
0: День подталкивает к переменам. Помните, что большой путь всегда начинается с маленьких шагов.
2: Козероги.
0: Сегодня хороший день для задач, которые требуют концентрации. Вы сможете сделать больше, чем обычно.
2: Водолеи.
0: Идеи, которые вы придумаете сегодня, могут оказаться полезными. Стоит обратить на них внимание.
2: Рыбы.
0: И у рыб день располагает к спокойствию. Не перегружайте себя и оставайтесь с собой. И дайте время себе для отдыха. Ну а впереди у нас топик SNS Breaking Me. Также до конца этого часа послушаем 23.45 Five Star Family. Я буду легендарна.
1: Гороскоп. Лав Радио.
3: Реклама.
4: Маршрут по Санкт-Петербургу построен. Поверните направо. Здесь величественные музеи и театры. А теперь поверните налево. Перед вами большое молодежное арт-пространство.
3: Куда бы вы ни пошли в Санкт-Петербурге, вы попадете в центр впечатлений. Выбирайте свое путешествие. Марафоны, выставки или тихий вечер у Финского залива. Удобный навигатор по вашему отдыху. visitpeterburg.ru.
4: Санкт-Петербург. Будьте в центре впечатлений. 0+.
5: Смотри, какая пошла. Сейчас подцеплю ее на раз. Девушка, вашей маме клещ не нужен? А, у вас тоже тиксфли. До свидания, маме привет.
6: Тиксфли – вкусные эффективные таблетки от блох и клещей для вашей собаки. Тиксфли – ни один паразит не прицепится. Подробности на tixfli.rf.
7: Тиксфли – 90 дней без блох и клещей.
8: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585 пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
9: Громкий розыгрыш «Вабанга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
10: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
11: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67. 8 800 267 67.
13: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
14: Недвижимость подбирается, маркетплейс строится, путешествия планируются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, МВидео, Авиасейлс и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
15: Скидки в аптеках столички.
16: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
17: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
18: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
19: Просто так.
18: Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
20: Кэшбэк до 3000 баллов ягод в месяц до конца лета при активации индивидуальной карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее в организации акции и правилах на сайте www.vbfizbank.ru. Реклама.

0: России 10 часов утра. Love News.
1: Новостройки станут дороже. В Китае появился новый тренд. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Цены на новостройки могут уменьшиться до 7%. Такой прогноз дали эксперты рынка. По их словам, для этого ключевая ставка должна быть выше 15%, а объем непроданной недвижимости значительный. Отмечается, что падение цены не будет продолжительным из-за повышенных требований к проектам, ограниченного предложения и высокой себестоимости строительства. По предварительной оценке, новостройки станут дороже до 15% в следующем году. Мужчины в России стали чаще уходить в декрет вместо женщин. Доля получателей пособия по уходу за ребенком увеличилась примерно с 2% до 12,5%. За 5 лет показатель вырос в 7,5 раз. Мэрил Стрип довольно резко оценила современные фильмы. По словам актрисы, под влиянием картин Marvel о супергероях в лентах исчезают неоднозначные персонажи. Селеба отметила, цитата, «Есть злодеи и хорошие парни, и это так скучно. Самое интересное в жизни – это то, что некоторые герои несовершенны, а некоторые злодеи человечные и интересные со своими сильными сторонами». В Китае набирает популярность новый тренд. Люди создают с помощью искусственного интеллекта цифровые версии своих бывших партнеров. В чаты с и-ботами загружаются переписка, фото и контент из социальных сетей. Далее нейросеть создает виртуальную модель человека, которая имитирует его поведение и черты. Затем копию можно дообучать и добавлять воспоминания о поездках, привычках, ссорах, вплоть до интонации и логики мышления. В итоге получается собеседник, максимально похожий на бывшего. Юзеры полагают, что это помогает им пережить расставание и справиться с эмоциями после утраты. Это были новости Love Radio. Меня зовут Галя Ростова. Желаю тебе классного дня. Оставайся с нами.
2: Хорошо, что у нас с помощью искусственного интеллекта нельзя сгенерировать своего бывшего или бывшую. Нам оно, мне кажется, не нужно. BTS Swim откроют час, дальше Beowulf, Phoenix, Kungs, Cooking, All Three Burners, This Girl, ну и я, Макс Фабиан, тоже с тобой.

0: Shade Off. Трясемся здесь на волнах Love Radio под классный ритм от Taylor Swift. Shake It Off. Прямо сейчас 10:19 в столице. Ну что ж, потряслись дальше.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Всем, что у тебя есть, ну и, конечно же, настроением тоже трясем. Возможно, какие-то и подарочки от судьбы-то и выпадут из этого ларца. До конца часа давай не ждай суперхит от Мари Краймбрери.
2: Давай не ждать, жить будто завтра звездопад, блеском глаза всех побежда.
0: Чуть раньше «Счастье есть» диджей Грув Филатов Кэррис. Совсем скоро Кришна от Юли Паршуты.
2: Я для тебя грешна, ты мой Кришна, ну конечно.
0: Это Love Radio, здесь звучат саундтреки настоящей любви.
3: Реклама.
4: Ищите мебель? Большой мебельный центр в ТК «Тандем» ждет вас. Более 25 тысяч квадратных метров, свыше 1000 брендов и более 90 салонов. Все для вашего уюта и комфорта. В ТК «Тандем», Тверь, Октябрьский проспект, дом 70.
5: Я выбираю хрустящую картошку фри в Chicken House.
6: Мягкие окна. Замерим, поставим, сделаем быстро. Ждать не заставим. Для террасы, веранды будет отлично. Об остальном расскажем вам лично. Ищите нас на сайте tmotverь.ru. Территория мягких окон.
7: Нужен качественный велосипед или сабборд? Приходите в велосалон «Лорак Трейд». Велосипеды и сабборды. Тверь, Королева, 7.
8: Меховой салон «Мир Мерины» празднует 50-летие. Роскошные шубы и изделия из меха для тех, кто ценит стиль и качество. Ждем вас по адресу 1 Трусова, дом 1 и деревня Мир Мерины. Мир Мерины. Полвека с вами.
9: Так, ищу фитнес-клуб рядом с домом. Что для меня важно? Современное оборудование, бассейн, сауны, спа, всевозможные групповые программы. Важно все. Тогда все просто. MyFit. Все плюсы в одном фитнес-клубе. MyFit. Мой фитнес-клуб.
10: С нами в вашей жизни все будет клеиться. Обои на Горбатке. Обои на Спартака. Обои на Первомайке. Вдохновляем на перемены.
11: Я ценю свое время. Поэтому выбираю Chicken Auto.
12: Телефон рекламной службы Love Radio 509 900.

0: Рижский вокзал тоже выставили на торги. Вообще никто не заинтересовался. Отказались проводить торги за отсутствие заявок.
1: Ну, вообще очень красивое здание. Там можно было бы сделать, ну, какой-то творческий арт-кластер и прочее. Правда, с парковкой сложновато.
0: Ну, можно будет на своем поезде зато приезжать. Будет парковка для вагонов доступная.
2: Снова в эфире с 12 мая. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».
3: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
4: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
5: 6+. По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в нашем городе ясно. В течение дня воздух прогреется до 20 градусов выше нуля. Ветер юго-западный, слабый, с отдельными порывами до 7 метров в секунду.
6: Реклама. Планируете строить дом? Строительная компания «Кедр Прайм» воплотит вашу мечту в реальность.
7: Камины? Это в Пелетон.
8: Созвездие. Натяжные потолки, где свет в подарок. Закажи натяжной потолок и получи все встроенные светильники в подарок. Подробности 750535.
9: Подарочные коробки бизнес-класса для ваших мероприятий. Опт-розница в Юджен Стор. Просто выбирайте на сайте и оформляйте заказ на yugen.store.
10: ИП Самсонова ЕВ. ОГРН ИП 324-69-500-58-082.
7: Обои? Это в Пелетон.
8: Магазин «Цветомания». Огромный ассортимент свежих цветов по доступным ценам. Мы работаем круглосуточно, чтобы вы могли выбрать цветы в любое время. «Цветомания», Бакунина, 8.
11: Рыболовный маркет «Лещ». Огромный ассортимент товаров для рыбалки любого вида. Рыболовный маркет «Лещ». В нем всегда все есть. Проспект Ленина, 39. Проспект Победы, 36/46.
12: Вы еще здесь?
13: Отлично. Те, кто переключил, этого не услышат. Новый Амода C5 изменился до неузнаваемости. Роботизированная коробка, камера обзора 540. Совершенно новый дизайн. Уже в наличии в Макон Авто, официальном дилере. Звоните 62-1010.
14: Ламинат? Это в Пелетон.
15: Ищите землю или готовый дом рядом с городом? Добро пожаловать в Лазурный, самый перспективный пригород Твери. Лазурный – это просторные участки и современные дома. Живите на природе, оставаясь в ритме города. Лазурный в деревне Греблево ждет вас и ваших друзей. Звоните 642-648.
16: Цифровые протоколы, лечение под микроскопом, качественные материалы. Это цифровая стоматология доктора Жакова. Исправление прикуса, виниры, имплантация. Более 30 тысяч довольных пациентов. Цифровая стоматология доктора Жакова. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
14: Двери? Это в Пелетон.
17: На мелькомбинате работа в разгаре. Мы ищем таланты. Ждем вас на вокзальной. С грядущими праздниками вас поздравляем. Стабильность и рост вам обещаем. Номер запомни и не зевай. 360301. Набирай.
18: Предприятию общественного питания в школьную столовую на постоянную работу требуются кухонные работники, повара, буфетчица. Поселок Сахарова, деревня Горютина. Полный соцпакет. Телефон 64 50 31.
19: Телефон рекламной службы Лав Радио 509 900.

0: Don't Go Mad. Это лирик здесь на волнах Love Radio. Шикарная работа, свежак, так что обязательно добавляй к себе. Ну а также не пропускай гороскоп, который прямо сейчас в твоих динамиках.
1: Гороскоп.
0: Не стоит вступать в лишние споры, даже если вы уверены в своей правоте, лучше сохраните энергию.
2: Тельцы.
0: Сегодня хороший день, чтобы заняться покупками или наведением порядка в доме.
2: Близнецы.
0: Вокруг будет множество отвлекающих факторов, но стоит уделить внимание только полезным занятиям.
2: Раки.
0: Ваше настроение сегодня может стремительно меняться, раки.
2: Львы.
0: Сегодня стоит проявить себя, даже небольшая инициатива может дать хороший результат.
2: Девы.
0: Сегодня не все сложится идеально, но не стоит беспокоиться, гораздо важнее эмоциональное спокойствие.
2: Весы.
0: Нужное решение вы уже нашли, осталось только принять его и применить.
2: Скорпионы.
0: Не поддавайтесь эмоциям, лучше взять и спокойно оценить ситуацию.
2: Стрельцы.
0: День подталкивает к переменам. Помните, что большой путь не всегда начинается с больших шагов, а с маленьких.
2: Козероги.
0: Сегодня хороший день для задач, которые требуют концентрации. Вы сможете сделать больше, чем обычно.
2: Водолеи.
0: Идеи, которые придут сегодня, могут оказаться полезными. Стоит обратить на них внимание.
2: Рыбы.
0: И всем рыбам день располагает к спокойствию. Не перегружайте себя и оставьте время для отдыха. Мне кажется, это можно посоветовать всем знакам зодиака. А также оставайтесь с нами. Мари Краймбрери продолжит наш эфир. Давай не ждать. И закончим час с треком «Channeler» от Sia.
1: Гороскоп. Love Radio.
3: Реклама.
4: Санкт-Петербург – это место встречи для тех, кто ценит стиль и качество отдыха.
3: Наслаждайтесь эстетикой исторических кварталов и отправляйтесь на прогулки по рекам и каналам города. Изучайте авторские туристические маршруты, музеи, театры и гастрономические пространства в самом сердце мегаполиса. Ваш проводник по городу, где желания сбываются красиво. Официальный туристский портал visitpeterburg.ru.
4: Санкт-Петербург. Будьте в центре впечатлений.
5: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
6: Вы еще не чешетесь? Это временно. Потому что достаточно одной самки зудневого клеща, занесенной вашей собакой в дом, чтобы зудневая чесотка проявилась у вас и ваших близких. Обезопасьте себя и своего четвероногого друга с помощью надежного проверенного препарата TixFlea. Вкусные таблетки TixFlea профилактируют пироплазмоз, анаплазмоз, аллергические дерматиты, а также паразитарные отиты у ваших животных.
7: Здесь проходит проверку.
8: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
9: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
10: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.
9: Шаман.
11: Это любовь.
10: Стас Михайлов.

0: Популярные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+.
3: Вкусы, которые объединяют страну. Ресторан «Русский» запускает 5-й сезон федерального проекта «География России» в свой юбилейный год. 10 регионов, 10 шефов и культурный код страны в одном гастрономическом сете. Прием заявок на участие открыт для ресторанов со всей России. А сет 4-го сезона «Географии России» уже доступен в ресторане «Русский». Москва, 1-й Красногвардейский проезд 21, строение 2, башня «Ока», 85-й этаж.
4: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026 «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Дима Билан, Ева Польна, Ваня Дмитриенко, Мари Краймбрери. Окажись там, где рождается «Движение». 6 июня.
5: Лайф-арена.
4: Премия Муз-ТВ «Движение».
5: Категория 16+.

0: Москве 11. Всем привет. Love
1: News. Москвичам рассказали о мерах защиты от мошенников. Назван необычный способ избавления от стресса. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Мошенники, которые действуют от имени сотрудников полиции, ФСБ и Следственного комитета, используют страх человека, чтобы заставить его выполнить свои требования. Чтобы защититься от аферистов, власти столицы рекомендуют остановить разговор, позвонить в дежурную часть ведомства, назвать фамилию и должность человека, который только что звонил, и уточнить, работает ли он там. Необходимо помнить, что настоящие сотрудники правоохранительных органов никогда не просят совершать какие-либо финансовые операции, а также передавать кому-либо деньги и ценности. Россиянам нет необходимости оплачивать дорогостоящие чекапы в частных клиниках, поскольку обследовать организм можно бесплатно по ОМС. Об этом рассказал главный внештатный специалист Минздрава Лео Бакерия. По его словам, в обычных поликлиниках уже не первый год можно получить все нужные направления на обследование в отдельной больнице, которые и проводят такие чекапы. Оливия Родриго станет новым артистом, чей логотип появится на форме Барселоны в матче против Реал Мадрида 10 мая. Ранее на футболках были отмечены Coldplay, Rolling Stones и другие известные исполнители. Эмили Блант осудили за совет поменять работу ради счастья. Подробности на сайте loveradio.ru в разделе «Горячие новости». Каждый день там появляется много всего классного. Забегай! Врачи назвали способ, который поможет быстро избавиться от стресса. Необходимо погрузить лицо в ледяную воду или наложить кубики льда. Это заставляет сердце биться медленнее и переключает нервную систему в более спокойный режим. Человек довольно быстро отходит от стресса. Это были новости Love Radio. Меня зовут Галя Ростова. Желаю тебе классного дня. Оставайся с нами.
0: Оставайся с нами, слушай музыку, и сердце будет биться чаще. Не обязательно погружать в воду свое лицо. Дима Билан, значит, погрузит нас прямо сейчас в свое творчество. Держи, держи. Оффенбах, Miles Away следом. Ну, я, Макс Фабиан.

0: Bring Me Love, это Мадонна, это Сабрина Карпентер здесь в эфире Love Radio. И не только в цифровом виде, но еще и воочию можно будет увидеть их в этом году неоднократно. Я абсолютно точно в этом почему-то уверен. Мадонне спасибо за то, что столько лет с нами. Ну а Сабрина Карпентер — икона сегодняшней поп-сцены. Тем временем 11:20 столица. Будем смотреть в сторону продолжения часа.
1: Все, что ты любишь, на одной волне.
0: До конца этого часа не меньше икон российской музыкальной индустрии будет. Мод, его намек на нас ждем. Чуть раньше Биби Рекса, Faithless New Religion. И совсем скоро Zayn, Die For Me. Радио, саундтреки твоей любви здесь навсегда.
2: Реклама. Ищите все для отделки и интерьера? В ТК «Тандем» большой выбор. Плитки, сантехники, обоев, дверей, напольных покрытий и многое другое. Все для вашего идеального ремонта в ТК «Тандем». Тверь, Октябрьский проспект, дом 70.
3: Товары для дома.
4: Домовита.
3: Сантехника.
4: Домовита.
3: Констовары.
4: Домовита.
3: Товары для огорода.
4: Домовита.
3: А воздушные шары?
4: Конечно, Домовита. Универсальный магазин полезных мелочей. Домовита. Склизкова, 114, корпус 1.
5: Только в мае. Официальный дилер «Танк» «Автопремиум» открывает особые условия на «Танк 500». Статус, мощь и интеллект в одном кузове. Полный привод и салон премиум-класса. Баланс динамики и высочайшего уровня комфорта. Пройдите тест-драйв и выберите свой «Танк 500» в «Автопремиум». Плюс 7 48 22 79 79 97. «Танк 500» – ваше право на превосходство.
6: Нужен качественный велосипед или сабборд? Приходите на велобазу «Лорак Трейд». Велосипеды и сабборды. Коминтерна 89.
7: Время действовать. Белджи S50 с выгодой до 200 тысяч рублей в автопремиум. Просторный салон, вместительный багажник, гарантия 5 лет. Выгодно? Безусловно. Не откладывайте. Выберите свой Белджи S50 сегодня. Автопремиум. Бравлёва 1, строение 1.
8: Не оферта. Выгода действует при покупке по программе «Трейдинг». Гарантия 5 лет или 150 тысяч километров пробега.
9: Белджи. Надежность в движении.
10: Если в доме нужен газ, обращайтесь в «Экогаз». От проекта и до сдачи сделаем вам газ на даче. И в квартиру проведем. Будет очень теплый дом. Сайт экогаз69.ру.
11: Настоящий детейлинг – это ваш детейлинг. Качественная защита экстерьера и интерьера авто, тонировка, профессиональная мойка, химчистка и многое другое. Звоните 70...

0: Если вы знаете, что Тверь основана в 1135 году, то вы точно знаете, где обслуживать свой автомобиль. Детейлинг 1135.
1: Телефон рекламной службы Лав-Радио 509 900.

0: У нас есть еще сообщение по теме, когда вы поняли, что извиняться это нормально. Константин нам пишет: если кто-то хочет, попросите меня прощения.
1: Так.
0: Карта привязана к номеру телефона. Просто прощу за 1000. Прощу от души. За 3000, я так полагаю.
1: Прайс по прощению?
0: Да.
1: Я думаю, если там до десятки дойти, он еще и грехи отпустит тебе в итоге.
0: Ну, если ты про Константина, который боролся с демонами, которого Киану Ривз сыграл,
1: самый,
0: возможно, это
1: самый,
0: этот
1: да.
0: Константин нам пишет, да.
2: Снова в эфире с 12 мая. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в нашем городе ясно. В течение дня воздух прогреется до 20 градусов выше нуля. Ветер юго-западный, слабый, с отдельными порывами до 7 метров в секунду.
2: Реклама.
3: Жалюзи? Это в пелетон!
4: Мечтайте о роскошном и оригинальном празднике? Студия кулинарных встреч «Пудра» приглашает вас в просторную студию в центре Твери или на выездные мастер-классы. Профессиональные шеф-повара, оригинальная подача и атмосфера уюта. С «Пудрой» душевно, весело и удобно. Звоните 8-904-355-28-88.
5: Ощути весну с новой коллекцией в «Мегахенд». Модно, выгодно, экологично. Скидки до 90%. «Мегахенд» – «Секонд-хенд». Для всей страны. Адреса магазинов на сайте megadefishand.ru.
6: Мы ничего не можем изменить. Мы можем только помочь. Ритуальные услуги и изготовление памятников. Риком. Наш сайт rikom.tver.ru.
7: Сочные, мясные, ароматные и такие вкусные колбаски-гриль, шашлыки и купаты от Сыпы. Попробуйте новинки. Наслаждайтесь яркими вкусовыми решениями с гриль-продукцией магазинов Сыпа. Мясные магазины Сыпа в каждом районе города. Доступно, удобно и вкусно.
8: Созвездие. Натяжные потолки, где свет в подарок. Закажи натяжной потолок и получи все встроенные светильники в подарок. Подробности 75-05-35.
9: Ламинат? Это в пелетон.
10: На Мелькомбинате работа в разгаре. Мы ищем таланты, ждем вас на вокзальной. С грядущими праздниками вас поздравляем. Стабильность и рост вам обещаем. Номер запомни и не зевай. 360301. Набирай.
11: Мягкие окна. Замерим, поставим, сделаем быстро. Ждать не заставим. Для террасы, веранды будет отлично. Об остальном расскажем вам лично. Ищите нас на сайте tmotver.ru. Территория мягких окон.
9: Двери? Это в пелетон.
12: Магазин автозапчасти УАЗ. Кузовные детали, внедорожные шины и диски, аксессуары и автохимия. Автозапчасти УАЗ. Все для вашего автомобиля. Город Тверь, улица Московская, дом 1. Телефон 415-997.
13: Меховой салон «Мир Мерины» празднует 50-летие. Роскошные шубы и изделия из меха для тех, кто ценит стиль и качество. Ждем вас по адресу 1 Трусова, дом 1 и деревня «Мир Мерины». «Мир Мерины» – полвека с вами.
14: Уже начали планировать лето для своих детей? Фитнес-клуб MyFit предлагает вам самое спортивное и яркое времяпровождение для ваших детей. Летняя секция MyKids – это активный отдых, занятия спортом под руководством воспитателей и профессиональных тренеров. Открыта запись на летние смены. Узнайте подробности по телефону 78-85-55-6+.
3: Люстры? Это в пелетон.
15: Организация приглашает на работу на летний период поваров, работников кухни, официантов с 14 лет. Питание и проживание за счет компании. Подробности по телефону 64-50-31.
16: Телефон рекламной службы Лав Радио 509-900.

0: Летим вслед за звонким его работы Shine по нашему часу, который уже практически заканчивается. Между прочим, 11:50 в Москве. Звонкий на волнах Love Radio. Ну и дальше, конечно, продолжаем сиять с тобой.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Движемся уверенно в сторону нового музыкального отрезка Ava Max My Oh My. Через пару минут здесь, дальше мод «Намек на нас» и завершим час треком I Can't Wait от Боба Синглера и Кайзе. Ну а я тебя приглашаю в новый час, и там, конечно же, мы услышим саундтреки твоей любви.
2: Реклама. Каждая прогулка – опасная миссия. Клещи и блохи ждут на каждом шагу. Но ваша собака всегда под защитой. Таблетки Tix-Free – это вкусная и бережная защита от блох и клещей на 90 дней. С Tix-Free ваша собака в полной безопасности. Подробности на tixfree.rf.
3: Tix-Free – 90 дней без блох и клещей.
4: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – символ ваших чувств. 16+.
5: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.

радио.

0: Твери, полдень.
1: Сосредоточьтесь на своих сильных сторонах, а не на слабостях, и тогда все у вас получится. В этот понедельник отличное пожелание от вселенной. Summer Home Record на старте часа. Дальше Егор Крид, Артик Асти с новинкой «Кармен». Ну, я, Макс Лабин, тоже с тобой.

0: Лёни Калум Скотт, ты здесь на волнах Love Radio. Красивая мелодичная работа. А что еще нужно для того, чтобы поддерживать твое настроение на должном уровне в 12 часов 20 минут по Москве? Рабочий понедельник, ну ничего, мы и это переживем. Погнали дальше.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Если останешься с нами и дальше, то до конца этого часа абсолютно точно услышишь те работы, которые залетят прямо в твое сердечко и попадут в 100% настроение. Терри Свим с новинкой «Mr. None at All». Чуть раньше здесь Мэри Гус заново.
2: Я хочу начать все
0: совсем скоро Мария Краймбрери «Все прошло».
2: Все прошло, для того это и прошлое.
0: Это Love Radio, саундтреки твоей любви со всего мира.
3: Реклама. Планируете строить дом? Строительная компания «Кедр Прайм» воплотит вашу мечту в реальность.
4: Рыболовный маркет «Лещ». Огромный ассортимент товаров для рыбалки любого вида. Рыболовный маркет «Лещ». В нем всегда все есть. Проспект Ленина, 39. Проспект Победы, 36, дробь 46.
5: Нужен качественный велосипед или сабборд? Приходите в велосалон «Лорак Трейд». Велосипеды и сабборды. Соминка, Кольцевая, 80.
6: Магазин «Цветомания». Огромный ассортимент свежих цветов по доступным ценам. Мы работаем круглосуточно, чтобы вы могли выбрать цветы в любое время. «Цветомания», Бакунина, 8.
7: Весна – время обновления. Коллекции обоев, которые вдохновляют на перемены. На них не устаю смотреть. Красиво так, что хочется петь. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла.
8: Обои на Горбатке, обои на Спартака, обои на Первомайке.
9: На Мелькомбинате работа в разгаре. Мы ищем таланты. Ждем вас на Вокзальной. С грядущими праздниками вас поздравляем. Стабильность и рост вам обещаем. Номер запомни и не зевай. 360301. Набирай.
10: А теперь важная новость. Вышел абсолютно новый JQ J6. Компактный кроссовер JQ J6 уже в Macon Auto. Независимая подвеска, камера обзора 540, 5 звезд безопасности. Запишитесь на тест-драйв 62 10 10. Macon Auto. Официальный дилер JQ.
11: Ищете землю или готовый дом рядом с городом? Добро пожаловать в Лазурный, самый перспективный пригород Твери. Лазурный – это просторные участки и современные дома. Живите на природе, оставаясь в ритме города. Лазурный в деревне Греблево ждет вас и ваших друзей. Звоните 642-648.
12: Проголодался? Я выбираю доставку через приложение Chicken House.
13: 6+. ООО «Торговая компания САН». ОГРН 102-690-057-5976. Город Москва.
14: Если в доме нужен газ, обращайтесь в «Экогаз». От проекта и до сдачи сделаем вам газ на даче. И в квартиру проведем. Будет очень теплый дом. Сайт «Экогаз69.ру».
15: Телефон рекламной службы «Лав Радио» 509-900.

0: Когда вы поняли, что извиняться – это нормально?
1: Сестра пишет: «Утречка, я изначально знала, что извиняться – это нормально. И если есть, за что?»
0: Вот я из утробы выхожу и говорю: «Простите за предоставленные неудобства».
1: Отвлекла вас. Пять человек тут задействованы.
0: Вы тут чего, ребята, все собрались?
1: Света столько
0: нажгли. Я понимаю, у вас у всех семьи и дела сегодня какие-то были, да. Мать, ты меня тоже прости.
2: Снова в эфире с 12 мая. Для лиц старше 16 лет.
3: Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».
4: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на «Суточно.ру».
5: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
6: 6+.
7: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в нашем городе пасмурно, но существенных осадков синоптики не обещают. Ветер северо-западный слабый, с порывами до 8 метров в секунду. Воздух прогреется до плюс 7.
8: Реклама. Обои? Это в Пелетон.
9: Созвездие. Натяжные потолки, где свет в подарок. Закажи натяжной потолок и получи все встроенные светильники в подарок. Подробности 750535.
10: Подарочные коробки бизнес-класса для ваших мероприятий. Опт-розница в Юджен Стор. Просто выбирайте на сайте и оформляйте заказ на yugen.store. ИП Самсонова ЕВ. ОГРН ИП 324-69-500-58-082.
11: Магазин «Цветомания». Огромный ассортимент свежих цветов по доступным ценам. Мы работаем круглосуточно, чтобы вы могли выбрать цветы в любое время. «Цветомания», Бакунина, 8.
12: Плитка? Это в Пелетон.
13: Имплант от 18 тысяч рублей. Лечение кариеса под микроскопом. Профессиональная гигиена на швейцарском аппарате. Цифровая стоматология доктора Жакова. Это опытные врачи и гарантия результата. Дарим улыбки взрослым и детям. Цифровая стоматология доктора Жакова. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: шатер. Жалюзи – это в Пелитон.
1: Предприятию общественного питания на постоянную работу требуются кухонные работники, повара. Полный соцпакет. Телефон 64 50 31.
2: Настоящий детейлинг – это ваш детейлинг. Качественная защита экстерьера и интерьера авто, тонировка, профессиональная мойка, химчистка и многое другое. Звоните 75-305. Приезжайте. Макарова 70Б. Ваш детейлинг – это наша забота о вашем авто. 75-0005.
3: Шторы? Это в Пелитон.
4: Телефон рекламной службы Лав Радио 509-900.

0: иногда здесь в эфире Love Radio. Моя Мишель радует нас своим шикарным творчеством и мелодиями, которые мы запоминаем и, конечно же, очень сильно любим. Ну и, конечно, летим с тобой к финалу часа, 12:50 в Москве.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ближайшие 10 минут проведем вместе с легендой Бритни Спирс и Willa M появится через пару минут Scream and Shout. Ну и завершим час треком Mr. None and All. Это новинка от Тедди Свимса. А в новом часе новые саундтреки твоей любви, так что будь с нами.
2: Реклама.
3: Я отключила уведомления. Сегодня мой мир — это мягкий песок Финского залива и тишина экотроп северной столицы. Я не знала, что в большом городе можно так дышать. В Санкт-Петербурге легко найти баланс между умиротворением природы и энергией мегаполиса. Открывайте для себя классические театры и музеи, гастрономические фестивали и креативные пространства. Санкт-Петербург — город, где ты вновь почувствуешь себя счастливой. 0+.
4: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585 пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
5: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67. 8 800 267 67.
6: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Скидки в аптеках столички.
8: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
9: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
10: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. ООО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-18-18-01-05-31-05-26. Подробнее об организаторе, акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
11: Вкусы, которые объединяют страну. Ресторан «Русский» запускает 5-й сезон федерального проекта «География России» в свой юбилейный год. 10 регионов, 10 шефов и культурный код страны в одном гастрономическом сете. Прием заявок на участие открыт для ресторанов со всей России. А сет 4-го сезона «География России» уже доступен в ресторане «Русский». Москва. Первый Красногвардейский проезд 21, строение 2. Башня Ока, 85 этаж.
12: Муз-ТВ представляет. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. А Насти, Сергей Лазарев, Зиверт, Айсгергер, Люся Чеботина. Окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+. Bring the action.

0: Твери, час дня.
1: Впереди, я уверен, лучшие события твоей жизни, а также лучшие саундтреки, так что обязательно оставайся с нами. Откроем час работы Cry Wavy, это Клин Бензи, Тен Мари, Дэвид Гетта, а дальше Тэйм Импала, Джинни, Дракула. Я Макс Фабиан, с тобой на волнах.

0: радует нас шикарным исполнением и такой приятной танцевальной работой. И, конечно же, дальше будут саундтреки твоей любви, так что оставайся с нами, узнаем, кого услышим.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: До конца часа Богдан Медведь появится в нашем плейлисте Broken Heart. Чуть раньше DJ Smash, Bambi. И совсем скоро Swim от BTS. Слушай саундтреки твоей любви и, конечно, не забывай мечтать.
2: Реклама. Время действовать. Белджи S50 с выгодой до 200 тысяч рублей в автопремиум. Просторный салон, вместительный багажник, гарантия 5 лет. Выгодно? Безусловно. Не откладывайте. Выберите свой Белджи S50 сегодня. Автопремиум. Бравлёва 1, строение 1.
3: Не оферта. Выгода действует при покупке по программе трейдинг. Гарантия 5 лет или 150 тысяч километров пробега.
4: Белджи. Надежность в движении.
5: Товары для дома.
6: Домовита.
5: Сантехника.
6: Домовита.
5: Констовары.
6: Домовита.
5: Товары для огорода.
6: Домовита.
5: Воздушные шары.
6: Конечно, Домовита. Универсальный магазин полезных мелочей. Домовита. Склизкова 114, корпус 1.
7: Мягкие окна. Замерим, поставим. Сделаем быстро. Ждать не заставим. Для террасы, веранды будет отлично. Об остальном расскажем вам лично. Ищите нас на сайте tmotver.ru. Территория мягких окон.
8: Меховой салон «Мирмерины» празднует 50-летие. Роскошные шубы и изделия из меха для тех, кто ценит стиль и качество. Ждем вас по адресу 1 Трусова, дом 1 и деревня «Мирмерины». «Мирмерины» – полвека с вами.
9: Москве нужен статус. Питеру – лоск. Где найти все сразу? В 11:35. Это не просто цифры. Это дата рождения Твери и вашего нового автомобиля. Премиальный детейлинг «Импорт». Нас не выбирают по цене, нас находят по репутации.
10: MyFit – фитнес-клуб с большими возможностями. Мы готовы предложить вам обширную и разнообразную сетку групповых занятий для взрослых и детей, бассейны с зоной спа и многое другое. Успейте забронировать абонемент по летним ценам до конца месяца. Подробности по телефону 78 85 55.
11: Только в мае официальный дилер «Танк» «Автопремиум» открывает особые условия на «Танк 500». Статус, мощь и интеллект в одном кузове. Полный привод и салон премиум-класса. Баланс динамики и высочайшего уровня комфорта. Пройдите тест-драйв и выберите свой «Танк 500» в «Автопремиум». Плюс 7 48 22 79 79 97. «Танк 500» – ваше право на превосходство.
12: Телефон рекламной службы «Лав Радио» 509-900.

0: Нужно искать свою музу, и теперь, оказывается, даже за деньги можно это делать.
1: Какой-то музыкант обещает до 100 тысяч рублей в месяц зарплату девушке за хорошее чувство юмора, загадочность и вдохновение на творчество.
0: Не ведитесь, звучит как что-то странное. Муза — это человек, которого потом музыкант преследует.
1: А откуда музыкант? Из Москвы, да? Или из Питера? Тут тоже не указано.
0: Не указано.
1: Что там, ну, с Питера свои есть надстройки городские, надо понимать.
2: Снова в эфире с 12 мая. Для лиц старше 16 лет.
1: Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в нашем городе пасмурно, но существенных осадков синоптики не обещают. Ветер северо-западный слабый, с порывами до 8 метров в секунду. Воздух прогреется до плюс 7.
2: Реклама.
3: Плитка? Это в пелетон.
4: Я выбираю ароматный кофе только в Chicken House.
5: Ощути весну с новой коллекцией в Mega Hand. Модно, выгодно, экологично. Скидки до 90%. Mega Hand. Second Hand. Для всей страны. Адреса магазинов на сайте megadefishand.ru.
6: Мы ничего не можем изменить. Мы можем только помочь. Ритуальные услуги и изготовление памятников. Риком. Наш сайт риком.тверь.ру.
7: Шторы? Это в пелетон.
8: Созвездие. Натяжные потолки, где свет в подарок. Закажи натяжной потолок и получи все встроенные светильники в подарок. Подробности 750535.
9: Сочные, мясные, ароматные и такие вкусные колбаски-гриль, шашлыки и купаты от Сыпы. Попробуйте новинки. Наслаждайтесь яркими вкусовыми решениями с гриль-продукцией магазинов Сыпа. Мясные магазины Сыпа в каждом районе города. Доступно, удобно и вкусно.
10: На мелькомбинате работа в разгаре. Мы ищем таланты. Ждем вас на Вокзальной. С грядущими праздниками вас поздравляем. Стабильность и рост вам обещаем. Номер запомни и не зевай. 360301. Набирай.
11: Магазин «Цветомания». Огромный ассортимент свежих цветов по доступным ценам. Мы работаем круглосуточно, чтобы вы могли выбрать цветы в любое время. «Цветомания», Бакунина, 8.
12: Я выбираю то, что действительно вкусно. Chicken House.
13: Рыболовный маркет «Лещ». Огромный ассортимент товаров для рыбалки любого вида. Рыболовный маркет «Лещ». В нем всегда все есть. Проспект Ленина, 39. Проспект Победы, 36/46.
3: Камины? Это в пелетон.
14: Нужен качественный велосипед или сабборд? Приходите в велосалон «Лорак Трейд». Велосипеды и сабборды. Тверь, Королева, 7.
15: Магазин автозапчасти УАЗ. Кузовные детали, внедорожные шины и диски, аксессуары и автохимия. Автозапчасти УАЗ. Все для вашего автомобиля. Город Тверь, улица Московская, дом 1. Телефон 415-997.
16: Предприятию общественного питания в школьную столовую на постоянную работу требуются кухонные работники, повара, буфетчица. Поселок Сахарова, деревня Горютина. Полный соцпакет. Телефон 64-50-31.
7: Люстры? Это в пелетон.
17: Телефон рекламной службы «Лав-Радио» 509-900.

Я опять по турам, друзья мне скажут, я дурак, что я влюбился в дуру. Хочу сказать про боль внутри, но не дает цензура. Смеюсь, что шахматист, ведь в голове твоя фигура. Чувствую, не купишь за купюры. Пойми, мужчинам так плевать на крутость маникюра. Мне важно, что внутри, хоть так крута твоя натура. Любовь абсурд, от сорта секса с перекуром.

0: Летим высоко, летим далеко по творчеству Рехаба, Вайза и Джей Пи Купера. Совместная работа Jetplane на волнах Love Radio. Ровно 13.50 пробило в столице. Ну что, полетели дальше вместе?
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Уверен, наш дальнейший с тобой полет будет ярким, мощным, веселым, конечно же, музыкальным. Тем более, что до конца этого часа вместе с нами Lil Nas X, Starwalking, пробежимся по звездам, DJ Smash, Bambi тоже будет, новиночка, и Ella Griffin, Julia Church, Never Letting Go в финале часа. Так что будь с нами, лучшие саундтреки твоей любви уже на подходе.
2: Реклама.
3: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
4: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер.
5: УО «Инстамарт-сервис». Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
2: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
6: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.
2: Ольга Зарубина.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+.
3: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
4: Любовь здесь проходит проверку.
5: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Иракли Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь-2». 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.

0: Твери 2 часа дня.
1: Успех – это умение двигаться от неудачи к неудаче, не теряя энтузиазм. Но, мне кажется, под хорошую музыку успех абсолютно точно ждет именно тебя. Алан Уокер, Изабелла Мелькман, Кейтрин О'Райан, Broken Strings. Прямо сейчас дальше Джастин Бибер, Лудакрис.

0: Это Кунгс, The Opulous Loudon здесь на волнах Love Radio. Действительно, динамика есть, присутствует. Ну а дальше, конечно же, ждем ее не меньше.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Продолжаем слушать музыку, двигаться к своим победам. Ну и, конечно же, радоваться хорошей погоде. За окном плюс 24 в столице. Надеюсь, в твоем городе не меньше. Ну и, конечно, музыка будет разогревать его еще больше и сильнее. До конца часа с нами Александра Стэн с новинкой Fire. Secret Soul Minelli, Yesterday.
2: Take me back to yesterday when I was fine on my own lane. I hear a
0: new... И совсем скоро The Second Voice, Let Me Be.
2: Let me be, let me be.
0: Это Love Radio, здесь звучат саундтреки настоящей любви.
3: Реклама. Планируете строить дом? Строительная компания Kedr Prime воплотит вашу мечту в реальность.
4: Мечтаете о роскошном и оригинальном празднике? Студия кулинарных встреч «Пудра» приглашает вас в просторную студию в центре Твери или на выездные мастер-классы. Профессиональные шеф-повара, оригинальная подача и атмосфера уюта. С «Пудрой» душевно, весело и удобно. Звоните 8904-355-2888.
5: Вы еще здесь?
4: Отлично! Те, кто переключил, этого не услышат. Новый Амода C5 изменился до неузнаваемости. Роботизированная коробка, камера обзора 540. Совершенно новый дизайн. Уже в наличии в Макон Авто, официальном дилере. Звоните 62-1010.
6: Если в доме нужен газ, обращайтесь в «Экогаз». От проекта и до сдачи сделаем вам газ на даче. И в квартиру проведем. Будет очень теплый дом. Сайт экогаз69.ру.
7: Если вы знаете, что Тверь основана в 1135 году, то вы точно знаете, где обслуживать свой автомобиль. Детейлинг 1135.
6: Улыбка за один день на имплантах. Консультация бесплатна. Цифровая стоматология доктора Жакова. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Так, ищу фитнес-клуб рядом с домом. Что для меня важно? Современное оборудование, бассейн, сауны, спа, всевозможные групповые программы. Важно все. Тогда все просто. MyFit. Все плюсы в одном фитнес-клубе. MyFit. Мой фитнес-клуб.
9: Магазин «Цветомания». Огромный ассортимент свежих цветов по доступным ценам. Мы работаем круглосуточно, чтобы вы могли выбрать цветы в любое время. «Цветомания», Бакунина, 8.
10: Настоящий детейлинг – это ваш детейлинг. Качественная защита экстерьера и интерьера авто, тонировка, профессиональная мойка, химчистка и многое другое. Звоните 75-305. Приезжайте. Макарова 70Б. Ваш детейлинг – это наша забота о вашем авто. 75-0005.
11: Телефон рекламной службы «Лав Радио» 509-900.

0: Мне кажется, это работа про блогеров Kids on the Run, про детей, которым все нипочем. Они на бегу делают абсолютно все. И получается, главное, получается. Клинган и Варген в эфире Love Radio. Kids on the Run. Ну, а мы с тобой движемся к завершению часа.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Завершение это будет ярким и музыкальным. Естественно, не лет, Олег Майами и Леша Свик появятся в эфире Love Radio. С работы не вспоминай. И завершим час треком Slow от Кайли Минок. Ну а я, Макс Фабио, на этом желаю тебе классного продолжения дня и, естественно, хорошей музыки. Дальше больше хитов для твоей любви.
2: Реклама.
3: В Санкт-Петербурге принято коллекционировать впечатления. Соберите свою уникальную коллекцию. От классики имперских площадей и музеев до энергии современных креативных пространств. Добавьте к ней тишину заповедных экотроп, энергию масштабных фестивалей и яркие вкусы петербургской гастрономии. Соберите свой неповторимый маршрут на официальном туристском портале visitpeterburg.ru. Санкт-Петербург. Город, который не повторяется. 0+.
4: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67. 8 800 267 67.
5: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Вкусы, которые объединяют страну. Ресторан «Русский» запускает 5-й сезон федерального проекта «География России» в свой юбилейный год. 10 регионов, 10 шефов и культурный код страны в одном гастрономическом сете. Прием заявок на участие открыт для ресторанов со всей России. А сет 4-го сезона «Географии России» уже доступен в ресторане «Русский». Москва, 1-й Красногвардейский проезд, 21, строение 2. Башня Ока, 85-й этаж.
7: Муз-ТВ представляет. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Ваня Дмитриенко, Дима Билан, Зиверт, Леонид Агутин, Анна Асти и специальный гость группы «Кино». Окажись там, где рождается движение. 6 июня.
8: Лайф-арена.
7: Премия Муз-ТВ «Движение».
8: Категория 16+.

0: три часа дня.
1: Колоссальный привет всем, кто соскучился по любимым хитам и хорошей компании. В первые 20 минут здесь будут в выпуске Dolls, Тима Белорусских, Gayazov's Brothers, на старте Bibi Rex и Faithless New Religion. У микрофона Максим Абдулин. Хорошего дня, это Лав Радио.

0: камбэк для пушки Dolls. Club Song. Только что в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну и вот, с кем еще проведем следующее время, а именно 40 минут ближайшее этого часа. Дима Билан и Анна Асти. Эпилог.
2: Когда соберу тебя по частям, и мои глаза...
0: Дэйви Дэмс, Rain Dance. Раньше всех раза и Бруно Марс, Апате. Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.
3: Реклама. Только в мае официальный дилер Tank Автопремиум открывает особые условия на Tank 500. Статус, мощь и интеллект в одном кузове. Полный привод и салон премиум класса. Баланс динамики и высочайшего уровня комфорта. Пройдите тест-драйв и выберите свой Tank 500 в Автопремиум. Плюс 7 48 22 79 79 97. Tank 500. Ваше право на превосходство.
4: Я выбираю вкус нашего города. Chicken House.
5: Рыболовный маркет «Лещ». Огромный ассортимент товаров для рыбалки любого вида. Рыболовный маркет «Лещ». В нем всегда все есть. Проспект Ленина, 39. Проспект Победы, 36, дробь 46.
6: Нужен качественный велосипед или сабборд? Приходите на велобазу «Лорак Трейд». Велосипеды и сабборды. Коминтерна, 89.
7: Ищите землю или готовый дом рядом с городом? Добро пожаловать в Лазурный, самый перспективный пригород Твери. Лазурный – это просторные участки и современные дома. Живите на природе, оставаясь в ритме города. Лазурный в деревне Греблево ждет вас и ваших друзей. Звоните 642-648.
8: Москве нужен статус, Питеру – лоск. Где найти все сразу? В 11:35. Это не просто цифры. Это дата рождения Твери и вашего нового автомобиля. Премиальный детейлинг «Импорт». Нас не выбирают по цене. Нас находят по репутации.
9: С нами в вашей жизни все будет клеиться. Обои на Горбатке, обои на Спартака, обои на Первомайке. Вдохновляем на перемены.
10: Я выбираю классно провести время с друзьями. Только в Chicken House.
11: Телефон рекламной службы Love Radio
12: 509 900.

0: Мы спрашиваем, что вас удивило особенно, когда вы съехались с мужчиной. Алина говорит, а да почему они так быстро засыпают, мужчины? Потому что что? В голове пусто. Нет там ровным счетом ничего. Ни одной мысли, ни тревожности никакой.
1: Да как это Алина пусто? Написал. Ничего подобного. Так организм устроен мужской. Мы просто отключаемся.
0: Мы отключаемся и продолжаем тревожиться во сне. Да. Мы бежим от цунами.
1: Дергаем ногами.
0: Да, нас мы падаем куда-то в пропасть.
2: Снова в эфире с 12 мая. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в нашем городе небольшая облачность. Ветер юго-западный, слабый, с порывами до 10 метров в секунду. Воздух прогреется до 25 градусов выше нуля.
2: Реклама. Планируете строить дом? Строительная компания «Кедр Прайм» воплотит вашу мечту в реальность.
3: Жалюзи? Это в пелетон!
4: Ощути весну с новой коллекцией в Мегахенд. Модно, выгодно, экологично. Скидки до 90%. Мегахенд. Секонд-хенд. Для всей страны. Адреса магазинов на сайте megadefishand.ru.
5: Мы ничего не можем изменить. Мы можем только помочь. Ритуальные услуги и изготовление памятников. Риком. Наш сайт rikom.tver.ru.
6: Сочные, мясные, ароматные и такие вкусные колбаски-гриль, шашлыки и купаты от Сыпы. Попробуйте новинки. Наслаждайтесь яркими вкусовыми решениями с гриль-продукцией магазинов Сыпа. Мясные магазины Сыпа в каждом районе города. Доступно, удобно и вкусно.
7: Созвездие. Натяжные потолки, где свет в подарок. Закажи натяжной потолок и получи все встроенные светильники в подарок. Подробности 75-05-35.
3: Люстры? Это в пелетон.
8: На Мелькомбинате работа в разгаре. Мы ищем таланты, ждем вас на вокзальной. С грядущими праздниками вас поздравляем. Стабильность и рост вам обещаем. Номер запомни и не зевай. 360301. Набирай.
9: Магазин «Цветомания». Огромный ассортимент свежих цветов по доступным ценам. Мы работаем круглосуточно, чтобы вы могли выбрать цветы в любое время. «Цветомания», Бакунина, 8.
10: Магазин автозапчасти УАЗ. Кузовные детали, внедорожные шины и диски, аксессуары и автохимия. Автозапчасти УАЗ. Все для вашего автомобиля. Город Тверь, улица Московская, дом 1. Телефон 415-997.
11: Если в доме нужен газ, обращайтесь в «Экогаз». От проекта и до сдачи сделаем вам газ на даче. И в квартиру проведем. Будет очень теплый дом. Сайт экогаз69.ру.
12: Ламинат? Это в пелетон.
13: Предприятию общественного питания на постоянную работу требуются кухонные работники, повара. Полный соцпакет. Телефон 64 50 31.
14: Настоящий детейлинг – это ваш детейлинг. Качественная защита экстерьера и интерьера авто, тонировка, профессиональная мойка, химчистка и многое другое. Звоните 75-305. Приезжайте, Макарова 70Б. Ваш детейлинг – это наша забота о вашем авто. 75-0005.
12: Двери? Это в пелетон.
2: Телефон рекламной службы «Лав-Радио» 509-900.

0: Аврора Q for me. Только что в эфире Love Radio.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ну и вот в какой компании проведем финальные минуты этого часа. Эрик Приц, Call on Me из музыкального прошлого под занавес. Чуть раньше Дима Билана на Асте эпилог, не сам Стей после небольшой паузы. И в новом часе порция актуальных новостей. Не пропустите.
2: Реклама. Меньше минуты.
3: На улице, в лесу или в квартире клещи, блохи и другие паразиты чувствуют себя как дома. Поэтому важно вовремя обезопасить себя и своего питомца. Препарат TixFly. Надежное проверенное средство для профилактики пироплазмоза, дирофиляриоза, анаплазмоза и боррелиоза. TixFly отлично справится с лечением зудневой чесотки и паразитарных отитов у ваших питомцев. Одна вкусная таблетка TixFly защищает на целых 90 дней.

0: В Твери 4 часа дня. Love
1: News. В центре Твери перекроют одну из улиц, и жители региона призывают соблюдать осторожность с огнем. Это новости на Love Radio в студии Анна Родионова. Здравствуйте! В Госдуме предложили сделать послеродовую реабилитацию женщин бесплатной. Как сообщает РИА Новости, с такой инициативой выступил глава комитета по охране здоровья Сергей Леонов. Предполагается включить комплекс восстановительных процедур после родов в обязательное медицинское страхование. Парламентарий отметил, что система ОМС формируется за счет отчислений граждан в Федеральный фонд, поэтому это касается тех женщин, которые работают официально. По мнению депутата, восстановление здоровья и отдых – это то, что действительно нужно мамам после родов. И государство таким образом сможет их поддержать. Соблюдать осторожность при обращении с огнем в лесу и на даче призывал земляков, исполняющий обязанности губернатора Виталий Королев. Так он прокомментировал пожар в Максатихинском округе, где накануне сгорели 2 дачных дома и 7 нежилых построек. При этом обошлось без пострадавших. Напомню, что в Тверской области вплоть до 30 сентября действует особый противопожарный режим. В это время запрещается разводить костры в лесах, на торфяниках, а также под кронами деревьев. Использование открытого огня допускается только на специальных площадках для приготовления шашлыка. Добавлю, что сейчас на территории Верхневолжья работают 12 лесопожарных станций. Ведется наземное и авиационное патрулирование при помощи дронов и видеокамер. Сегодня в Твери перекроют Советскую улицу. Ограничения движения транспорта ведут с 9 вечера до часа ночи на отрезке от Тверского проспекта до Смоленского переулка. Соответствующее распоряжение подписала горадминистрация. Здесь пройдет репетиция Парада Победы. Водителям и пассажирам стоит заранее продумать пути объезда. Это были новости. Всем хорошего настроения.
0: Радио «Любовь» для лиц старше 16 лет.
2: Мари Краймбрери, Ариана Гранде, Доминик Файк и многие-многие другие артисты скрасят первые 20 минут этого часа. Начнем мы с большого хита «Алехандро», «Леди Гага» на старте. У микрофона по-прежнему Максим Абдулин. Ты слушаешь «Love Radio».

Лав радио.

0: Мари Краймбрери в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Оставайтесь там, где хорошо, и в том числе на одной волне с нами в ближайшие 40 минут этого часа. Здесь будут Зиверт, Газ.
2: Да, газую, когда нету, газую, когда есть, везет тому, кто везет.
0: И... Еще и свежего Мадонна и Сабрина Карпентер, Bring Your Love. Леони Келлен Скотт, Stay, после короткой паузы. Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.
3: Реклама. Ищите все для дома и сада, растения и семена. Садовая техника, водоснабжение, домостроение, лесоторговая база. Все найдется в ТК «Тандем». Создавай свой идеальный дом и сад уже сегодня. Тверь, Октябрьский проспект, дом 70.
4: Товары для дома.
5: Домовита.
4: Сантехника.
5: Домовита.
4: Констовары.
5: Домовита.
4: Товары для огорода.
5: Домовита.
4: А воздушные шары.
5: Конечно, Домовита. Универсальный магазин полезных мелочей. Домовита. Склизкова, 114, корпус 1.
6: Мягкие окна. Замерим, поставим, сделаем быстро. Ждать не заставим. Для террасы, веранды будет отлично. Об остальном расскажем вам лично. Ищите нас на сайте tmotverь.ru. Территория мягких окон.
7: А теперь важная новость. Вышел абсолютно новый JQ J6. Компактный кроссовер JQ J6 уже в Macon Auto. Независимая подвеска. Камера обзора 540, 5 звезд безопасности. Запишитесь на тест-драйв 62 10 10. Macon Auto. Официальный дилер JQ.
8: Лечение зубов детям без боли и слез. Детская стоматология доктора Жакова. Добрые врачи и подарки. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Акция действует на момент выхода рекламы.
9: Уже начали планировать лето для своих детей? Фитнес-клуб MyFit предлагает вам самое спортивное и яркое времяпровождение для ваших детей. Летняя секция MyKids. Это активный отдых, занятия спортом под руководством воспитателей и профессиональных тренеров. Открыта запись на летние смены. Узнайте подробности по телефону 78 85 55 6+.
10: Меховой салон «Мир Мерины» празднует 50-летие. Роскошные шубы и изделия из меха для тех, кто ценит стиль и качество. Ждем вас по адресу 1 Трусова, дом 1 и деревня «Мир Мерины». «Мир Мерины» – полвека с вами. Время действовать. Белджи S50 с выгодой до 200 тысяч рублей в автопремиум. Просторный салон, вместительный багажник, гарантия 5 лет. Выгодно? Безусловно. Не откладывайте. Выберите свой Белджи S50 сегодня. Автопремиум. Бравлёва 1, строение 1.
11: Не оферта. Выгода действует при покупке по программе трейдинг. Гарантия 5 лет или 150 тысяч километров пробега.
12: Белджи. Надежность в движении.
13: Телефон рекламной службы Love Radio 509 900.

0: Красавцы Лав Радио.
1: Рижский вокзал тоже выставили на торги. Вообще никто не заинтересовался. Отказались проводить торги за отсутствие заявок.
2: Ну, вообще очень красивое здание. Там можно было бы сделать, ну, какой-то творческий арт-кластер и прочее, прочее, прочее. Правда, с парковкой сложновато.
1: Ну, можно будет на своем поезде зато подъезжать будет. Парковка для вагонов доступная.
0: Снова в эфире с 12 мая. Для лиц старше 16 лет.
3: Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».
4: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
5: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
6: 6+.
7: По данным сервиса Яндекс.Погода, вечером в нашем городе небольшая облачность. Ветер юго-западный, слабый. Отдельные его порывы будут достигать 10 метров в секунду. Ночью до 16 градусов выше нуля.
8: Реклама. Обои?
9: Это в Пелетон.
10: Созвездие. Натяжные потолки, где свет в подарок. Закажи натяжной потолок и получи все встроенные светильники в подарок. Подробности 750535.
11: Подарочные коробки бизнес-класса для ваших мероприятий. Опт-розница в Юджен Стор. Просто выбирайте на сайте и оформляйте заказ на yugen.store.
12: ИП Самсонова ЕВ. ОГРН ИП 324-69-50-58-082.
13: Я выбираю хрустящую картошку фри в Chicken House.
14: Магазин «Цветомания». Огромный ассортимент свежих цветов по доступным ценам. Мы работаем круглосуточно, чтобы вы могли выбрать цветы в любое время. «Цветомания», Бакунина, 8.
15: Шторы? Это в Пелетон.
16: Рыболовный маркет «Лещ». Огромный ассортимент товаров для рыбалки любого вида. Рыболовный маркет «Лещ». В нем всегда все есть. Проспект Ленина, 39. Проспект Победы, 36, дробь 46.
17: Нужен качественный велосипед или сабборд? Приходите в велосалон «Лорак Трейд». Велосипеды и сабборды. Соминка, Кольцевая, 80.
18: Я ценю свое время, поэтому выбираю «Чикен Авто».
19: Плитка? Это в Пелетон.

0: Шатер. На Мелькомбинате работа в разгаре. Мы ищем таланты. Ждем вас на вокзальной. С грядущими праздниками вас поздравляем. Стабильность и рост вам обещаем. Номер запомни и не зевай. 360301. Набирай.
1: Предприятию общественного питания в школьную столовую на постоянную работу требуются кухонные работники, повара, буфетчица. Поселок Сахарова, деревня Горютина. Полный соцпакет. Телефон 64 50 31.
2: Жалюзи? Это в пелетон.
3: Телефон рекламной службы Лав Радио 509 900.

0: новая песня о любви.
1: Привет всем слушателям Love Radio. На связи Зиверт. Слушайте мою новую песню «Газ».
0: В эфире Love Radio.
2: Все мы изначально

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: звонкий, обычный человек, ну а любой обыкновенный в чьих-то глазах может быть, собственно, необыкновенным. И вроде как это и есть любовь. О ней же больше хитов впереди, и вот с какими проведем финальные минуты этого часа.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: По занавес Your Books, Graceland, Tiesta, Charlie XCX, Hattinet, Lana Del Rey с внезапной премьерой First Light появится здесь сразу после короткой паузы. Ну и в новом часе стартуем с порцией актуальных новостей.
2: Реклама.
3: Посмотрите, какие прекрасные хвостики дефилируют по лесу. И ни на одном хвосте нет ни блох, ни клещей.
4: Это же Тиксфли, эффективный защитник от коварных паразитов. Вкусная таблетка от блох и клещей.
5: Подробности на tixfli.rf.
6: Тиксфли. 90 дней без блох и клещей.
7: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
8: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
9: Кэшбэк до 3000 баллов ярких в месяц до конца лета при активации единовой карты ВБ-банка 30.06.2026. Имеется ограничение подробнее в организации. Правила на сайте www.vbfizbank.ru. Реклама ООО ВБ-банк.
10: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
11: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026 «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Сергей Лазарев, Лолита, Люся Чеботина, Владимир Пресняков, Полина Гагарина. Окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение».
12: Категория 16+.
13: Вкусы, которые объединяют страну. Ресторан «Русский» запускает 5-й сезон федерального проекта «География России» в свой юбилейный год. 10 регионов, 10 шефов и культурный код страны в одном гастрономическом сете. Прием заявок на участие открыт для ресторанов со всей России. А сет 4-го сезона «Географии России» уже доступен в ресторане «Русский». Москва, 1-й Красногвардейский проезд 21, строение 2, башня «Ока», 85-й этаж.
14: Любовь здесь проходит проверку.
15: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая.

0: Диджи Смэш и поет «Беги» в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну и действительно, вот с кем еще пробежимся по следующим 40 минутам этого часа. Под занавес лирик «Don't go mad». Еще в ближайшие 40 мод «Намек на нас». Через пару отличных треков Дэвид Гетта и Мари Колли Рэй «Baby Don't Hurt Me». Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.
2: Реклама. Планируете строить дом? Строительная компания «Кедр Прайм» воплотит вашу мечту в реальность. Мечтаете о роскошном и оригинальном празднике? Студия кулинарных встреч «Пудра» приглашает вас в просторную студию в центре Твери или на выездные мастер-классы. Профессиональные шеф-повара, оригинальная подача и атмосфера уюта. С «Пудрой» душевно, весело и удобно. Звоните 8-904-355-28-88.
3: Мы ничего не можем изменить. Мы можем только помочь. Ритуальные услуги и изготовление памятников. Риком. Наш сайт rikom.tver.ru.
2: Время действовать. Белджи S50 с выгодой до 200 тысяч рублей в автопремиум. Просторный салон, вместительный багажник, гарантия 5 лет. Выгодно? Безусловно. Не откладывайте. Выберите свой Белджи S50 сегодня. Автопремиум. Бравлёва 1, строение 1.
4: Не оферта. Выгода действует при покупке по программе трейдинг. Гарантия 5 лет или 150 тысяч километров пробега.
5: Белджи. Надежность в движении.
6: Если вы знаете, что Тверь основана в 1135 году, то вы точно знаете, где обслуживать свой автомобиль. Детейлинг 1135.
7: Настоящий детейлинг – это ваш детейлинг. Качественная защита экстерьера и интерьера авто, тонировка, профессиональная мойка, химчистка и многое другое. Звоните 75-305. Приезжайте. Макарова 70Б. Ваш детейлинг – это наша забота о вашем авто. 75-0005.
8: Телефон рекламной службы «Лав Радио» 509-900.

0: У нас есть еще сообщение по теме, когда вы поняли, что извиняться это нормально. Константин нам пишет: если кто-то хочет попросить у меня прощения,
1: так.
0: Карта привязана к номеру телефона. Просто прощу за 1000, прощу от души. За 3000, я так полагаю.
1: Прайс по прощению?
0: Да.
1: Я думаю, если там до десятки дойти, он еще и грехи отпустит тебе в итоге.
0: Ну, если ты про Константина, который боролся с демонами, которого Киану Ривз играл,
1: самый,
0: возможно, это
1: самый,
0: Константин
1: да.
0: нам пишет, да.
2: Снова в эфире с 12 мая. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».
3: Квартиру сниму на «Суточно.ру». Квартиру сниму на «Суточно.ру». Квартиру сниму на «Суточно.ру».
4: Квартиру сниму на «Суточно.ру».
5: По данным сервиса Яндекс Погода, вечером в нашем городе небольшая облачность. Ветер юго-западный, слабый. Отдельные его порывы будут достигать 10 метров в секунду. Ночью до 16 градусов выше нуля.
6: Реклама. Плитка? Это в Пелетон.
7: Ощути весну с новой коллекцией в Мегахенд. Модно, выгодно, экологично. Скидки до 90%. Мегахенд. Second Hand. Для всей страны. Адреса магазинов на сайте megadefishand.ru.
8: Созвездие. Натяжные потолки, где свет в подарок. Закажи натяжной потолок и получи все встроенные светильники в подарок. Подробности 75-05-35.
9: На Мелькомбинате работа в разгаре. Мы ищем таланты. Ждем вас на Вокзальной. С грядущими праздниками вас поздравляем. Стабильность и рост вам обещаем. Номер запомни и не зевай. 360301. Набирай.
10: Сочные, мясные, ароматные и такие вкусные колбаски-гриль. Шашлыки и купаты от Сыпы. Попробуйте новинки. Наслаждайтесь яркими вкусовыми решениями с гриль-продукцией магазинов ЦИПа. Мясные магазины ЦИПа в каждом районе города. Доступно, удобно и вкусно.
11: Магазин «Цветомания». Огромный ассортимент свежих цветов по доступным ценам. Мы работаем круглосуточно, чтобы вы могли выбрать цветы в любое время. «Цветомания», Бакунина, 8.
12: Шторы? Это в Пелетон.
13: Меховой салон «Мирмерины» празднует 50-летие. Роскошные шубы и изделия из меха для тех, кто ценит стиль и качество. Ждем вас по адресу 1 Трусова, дом 1 и деревня Мирмерины. «Мирмерины» – полвека с вами.
14: Если в доме нужен газ, обращайтесь в «Экогаз». От проекта и до сдачи сделаем вам газ на даче. И в квартиру проведем. Будет очень теплый дом. Сайт экогаз69.ру.
15: Ищите землю или готовый дом рядом с городом? Добро пожаловать в Лазурный, самый перспективный пригород Твери. Лазурный – это просторные участки и современные дома. Живите на природе, оставаясь в ритме города. Лазурный в деревне Греблево ждет вас и ваших друзей. Звоните 642-648.
6: Камины? Это в Пелетон!
16: MyFit – фитнес-клуб с большими возможностями. Мы готовы предложить вам обширную и разнообразную сетку групповых занятий для взрослых и детей, бассейны с зоной спа и многое другое. Успейте забронировать абонемент по летним ценам до конца месяца. Подробности по телефону 78 85 55.
17: Только в мае. Официальный дилер «Танк» «Автопремиум» открывает особые условия на «Танк 500». Статус, мощь и интеллект в одном кузове. Полный привод и салон премиум-класса. Баланс динамики и высочайшего уровня комфорта. Пройдите тест-драйв и выберите свой «Танк 500» в «Автопремиум». Плюс 7 48 22 79 79 97. «Танк 500» – ваше право на превосходство.
18: Организация приглашает на работу на летний период поваров, работников кухни, официантов с 14 лет. Питание и проживание за счет компании. Подробности по телефону 64 50 31.
12: Люстры? Это в Пелетон.
2: Телефон рекламной службы «Лав-Радио» 509 900.

0: Если песня вызывает реакцию, наверняка написана она не зря, а уж это в свое время задача исправилась. Woman's World, Кэти Перри в эфире Love Radio.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ну и на горизонте музыкальном, конечно, больше 100% саундтреков твоей любви. Адель, Rolling in the Deep из музыкального прошлого под занавес этого часа. Чуть раньше лирик с премьерой Don't Go Mad. Сразу после короткой паузы. Ну и новый час начнем с порции актуальных новостей.
2: Реклама.
3: Санкт-Петербург – это город вдохновения, где ваши желания оживают на каждом шагу. Пройтись по заповедным экотропам, вдохновиться романтикой водных маршрутов и найти ту самую авторскую экскурсию на Петроградской стороне. Пора поставить галочку напротив каждой достопримечательности.
2: Превратите свои желания в маршрут мечты на официальном туристском портале visitpeterburg.ru. Санкт-Петербург. Время открывать.
4: 0+. Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585 пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
5: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
6: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
7: Смотри, нас атакуют граф Дракула и его невесты.
8: Но не присосались. И помог не чеснок. Они испугались. Таблетки Тикс-Фли. Вкусный и эффективный. Тикс-Фли. Ваша собака в безопасности.
9: Тикс-Фли. 90 дней без блох и клещей.
6: Подробности на tixfli.rf.
10: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67. 8 800 267 67.
11: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
12: После встречи с директором школы папа Жене заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
6: Кэшбэк до 3000 баллов евро в месяц до конца лета при активации дебетовой карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее об организации акций и правилах на сайте vb-банк.ru.

0: Твери 6 часов вечера. Love News.
1: Количество бюджетных мест по одному направлению увеличат. В Амстердаме запретили рекламу мяса. Меня зовут Юлия Белякова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. В России увеличат число мест в вузах по биоэкономическим специальностям. Такое поручение правительству дал президент Владимир Путин. Помимо этого, российский лидер призвал обновить образовательные стандарты с учетом внедрения ИИ. Треть россиян меняют профессию к 30 годам. Как выяснил Коммерсант, склонность к новизне напрямую зависит от уровня дохода. Среди опрошенных с зарплатой до 100 тысяч рублей переквалификацию прошли 26%. Также чаще пересматривали сферу деятельности специалисты со средним профессиональным образованием. Россияне стали активнее планировать поездки через нейросети. Около 15% опрошенных уже опробовали этот инструмент, а еще 42% дополнительно задействуют его для поиска скидок и акций. Исследования показали, что треть граждан считают уместными встроенные в ответ рекомендации конкретных товаров, а 74% продолжат работать с ИИ-сервисами даже при появлении в них рекламы. Эмили Блант раскритиковали за совет сменить работу ради счастья. Что именно сказала актриса, узнаешь на современном сайте loveradio.ru в разделе «Горячие новости». В TikTok вернулся тренд на русский маникюр. Девушки по всему миру называют эту технику лучшей. По сути, это базовый уход за ногтями с идеальным выравниванием, четким бликом на топе и качественной обработкой кожи. Однако в зарубежных странах не делают обрезной аппаратный маникюр, что сокращает время его носки. В Амстердаме запретили рекламу мяса. Таким образом, местные власти хотят вдвое сократить потребление товара уже к 2050 году. Все дело в экологии. Животноводство считается одним из крупных источников выбросов парниковых газов. Помимо этого, с мая в этой стране вводится запрет на рекламу высокоуглеродных продуктов, а это авиаперелеты. Это были новости.
2: Мадонна, Пиццы Доуз, Миша Миллер, Алекс Вилли, Тейлор Свифт. И это еще не все, с кем проведем первые 20 минут этого часа. Наставьте Оффенбаха, Miles Away. У микрофона Максим Абдуллин. Ты слушаешь Love Radio. Хорошего вечера.

0: Feel So Free, Madonna. В эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну и вот лишь некоторые из тех хитов, с которыми проведем следующие 40 минут этого часа за экватором. Pink Panthers и Zara Larsson, Stateside. Там же недалеко Tame Impala и Jenny Dracula. Bibi Rexha, Fightless, New Religion. Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.
2: Реклама.
3: Ищите мебель? Большой мебельный центр в ТК «Тандем» ждет вас. Более 25 тысяч квадратных метров, свыше 1000 брендов и более 90 салонов. Все для вашего уюта и комфорта. В ТК «Тандем». Тверь. Октябрьский проспект, дом 70.
2: Товары для дома.
4: Домовита.
2: Сантехника.
4: Домовита.
2: Констовары.
4: Домовита.
2: Товары для огорода.
4: Домовита.
2: А воздушные шары?
4: Конечно, Домовита. Универсальный магазин полезных мелочей. Домовита. Склизкова, 114, корпус 1.
5: Мягкие окна. Замерим, поставим. Сделаем быстро. Ждать не заставим. Для террасы, веранды будет отлично. Об остальном расскажем вам лично. Ищите нас на сайте tmotverь.ru. Территория мягких окон.
6: Вы еще здесь?
7: Отлично. Те, кто переключил, этого не услышат. Новый Амода C5 изменился до неузнаваемости. Роботизированная коробка, камера обзора 540. Совершенно новый дизайн. Уже в наличии в Макон Авто, официальном дилере. Звоните 62-1010.
8: Рыболовный маркет «Лещ». Огромный ассортимент товаров для рыбалки любого вида. Рыболовный маркет «Лещ». В нем всегда все есть. Проспект Ленина, 39. Проспект Победы, 36, дробь 46.
9: Нужен качественный велосипед или сабборд? Приходите в велосалон «Лорак Трейд». Велосипеды и сабборды. Тверь, Королева, 7.
10: Проголодался? Я выбираю доставку через приложение Chicken House.
11: 6+. ООО «Торговая компания САН». ОГРН 102-690-057-5976. Город Москва.
12: Магазин автозапчасти УАЗ. Кузовные детали, внедорожные шины и диски, аксессуары и автохимия. Автозапчасти УАЗ. Все для вашего автомобиля. Город Тверь, улица Московская, дом 1. Телефон 415-997.
13: Профессиональная гигиена от 3000 рублей. Цифровая стоматология доктора Жакова. С заботой о вашем здоровье. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
14: Телефон рекламной службы Love Radio 509-900.

0: Когда вы поняли, что извиняться – это нормально?
1: Сестра пишет: «Утречка, я изначально знала, что извиняться – это нормально. И если есть, за что?»
0: Вот я из утробы выхожу и говорю: «Простите за предоставленные неудобства».
1: Отвлекла вас. Пять человек тут задействованы.
0: Чего, ребята, все собрались?
1: Света столько
0: нажгли. Я понимаю, у вас у всех семьи и дела сегодня какие-то были, да. Мать, ты меня тоже прости.
2: Снова в эфире с 12 мая. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».
3: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на «Суточно.ру».
4: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
5: 6+.
6: По данным сервиса Яндекс.Погода, вечером в нашем городе небольшая облачность. Ветер юго-западный, слабый. Отдельные его порывы будут достигать 10 метров в секунду. Ночью до 16 градусов выше нуля.
7: Реклама. Планируете строить дом? Строительная компания «Кедр Прайм» воплотит вашу мечту в реальность.
8: Камины? Это в Пелетон.
9: «Созвездие» – натяжные потолки, где свет в подарок. Закажи натяжной потолок и получи все встроенные светильники в подарок. Подробности 750535.
10: Ламинат – это в Пелетон.
7: Подарочные коробки бизнес-класса для ваших мероприятий. Опт-розница в «Юджен Стор». Просто выбирайте на сайте и оформляйте заказ на «юджен.стор». ИП Самсонова ЕВ. ОГРН ИП 324-69-5-58-082.
11: Магазин «Цветомания». Огромный ассортимент свежих цветов по доступным ценам. Мы работаем круглосуточно, чтобы вы могли выбрать цветы в любое время. «Цветомания», Бакунина, 8.
10: Двери? Это в Пелетон.
12: Предприятию общественного питания на постоянную работу требуются кухонные работники, повара. Полный соцпакет. Телефон 64-50-31.
13: На мелькомбинате работа в разгаре. Мы ищем таланты. Ждем вас на вокзальной. С грядущими праздниками вас поздравляем. Стабильность и рост вам обещаем. Номер запомни и не зевай. 360301. Набирай.
14: Настоящий детейлинг – это ваш детейлинг. Качественная защита экстерьера и интерьера авто, тонировка, профессиональная мойка, химчистка и многое другое. Звоните 75-305. Приезжайте. Макарова 70Б. Ваш детейлинг – это наша забота о вашем авто. 75-0005.
8: Обои? Это в Пелетон.
7: Телефон рекламной службы «Лав-Радио» 509-900.

0: Мари Краймбрери, «Океан» в эфире Love Radio.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Сезон Марии и океанов, пожалуй, уже можно считать открытым. Во всяком случае, в столице уже как два дня нет снега, а значит, тепло должно быть где-то еще. Ну и понырять мы с вами еще как успеем в океане из сплошных хитов и саундтреков твоей любви после короткой паузы. Сибул Кетч, Юриана и Келли Харрис, We Found Love. И в новом часе начинаем с порции актуальных новостей.
2: Реклама.
3: Смотри, какая пошла. Сейчас подцеплю ее на раз. Девушка, вашей маме клещ не нужен? А, у вас тоже тиксфли. До свидания, маме привет.
4: Тиксфли – вкусные эффективные таблетки от блох и клещей для вашей собаки. Тиксфли – ни один паразит не прицепится. Подробности на tixfli.rf.
5: Тиксфли – 90 дней без блох и клещей.
6: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
7: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Громкий розыгрыш «Вабанга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
9: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности о организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
10: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. ООО «Инстамарт-сервис», Москва, ОГРН 118-774-649-49-18-18-01-05-31-05-26. Подробнее об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
11: Технологии строятся, фитнес развивается, знания создаются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Лаборатория Касперского, World Class, Skillbox и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
12: Скидки в аптеках столички.
13: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
14: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
15: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
16: Просто так.
15: Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
17: Кэшбэк до 3000 баллов ягод в месяц до конца лета при активации индивидуальной карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее в организации акций и правилах на сайте ww.vbfsbank.ru. Реклама ООО ВБ.

0: Твери, 7 часов вечера. Love
1: News. Сотни тысяч жителей региона проверили здоровье и в Твери утвердили внешний вид нового колеса обозрения. Это новости на Love Radio в студии Анна Родионова. Здравствуйте. Более 250 тысяч жителей Тверской области прошли диспансеризацию и профосмотры с начала года. Об этом сообщает региональное правительство. Там напомнили, что проверить свое здоровье граждане могут в государственных поликлиниках. Записаться на диспансеризацию можно по телефону горячей линии 122, на портале госуслуг, а также через регистратуру поликлиники с паспортом и полисом ОМС. Более 700 кубометров мусора собрали жители Твери за 4 субботника. Это студенты, представители органов власти, активисты и просто неравнодушные горожане. Как сообщает горадминистрация, участники привели в порядок уже свыше 80 общественных территорий. В эти выходные уборка проходила в том числе на улицах Фадеева, Склискова, у бывшего стадиона Суворовского училища, вдоль Рябеевского шоссе, на участках набережных Волги, Тьмаки и Лазури. Стало известно, когда в Твери установят новое колесо обозрения. Как сообщает региональное правительство, открыть аттракцион планируется до 1 сентября. Напомню, что его монтаж и в целом комплексное благоустройство горсада Виталий Королев обсудил с коллегами после осмотра территории и общения с жителями в конце марта. Внешний облик нового тверского колеса обозрения утвержден. Его высота составит почти 50 метров, а диаметр 45. Это почти в два раза больше, чем у предшественника. Одновременно аттракцион смогут посетить 128 человек, которые будут любоваться видами города из 32 кабинок. Каждую из них оборудуют отоплением и кондиционером для доступности посещения в любое время года. Это были новости. Всем хорошего настроения.
0: Радио «Любовь» для лиц старше 16 лет.
2: И снова большой привет всем, кто проводит это время традиционно на одной волне с нами в первые 20 минут этого часа. Моя Мишель ЛСП, Оффенбах, Егор Крид, Бруно Марс, на старте Дэйв Тэмс, Рейн Дэнс. Это Love Radio. Хорошего вечера.

готов разлюбить тебя. Но мне как-то сложно кармически. Ты сегодня со мной, а завтра с другим. У тебя раздвоение личности. За меня скажут мои дела, за тебя мои наличные. Я не прав, а ты вечно права, моя чувства.

0: Курточка, моя Мишель и ЛСП в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Вместе с самыми разнообразными саундтреками твоей любви проведем и следующие 40 минут этого часа. Ближе к финалу Тезис Уимс, Мистер Know It All. Немного раньше Леони и Калум Скотт, Stay. Сикато и Минелли, Yesterday, после небольшой паузы. Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.
2: Реклама. Мы ничего не можем изменить, мы можем только помочь. Ритуальные услуги и изготовление памятников. Риком. Наш сайт rikom.tver.ru.
3: Сочные, мясные, ароматные и такие вкусные колбаски-гриль, шашлыки и купаты от Сыпы. Попробуйте новинки. Наслаждайтесь яркими вкусовыми решениями с гриль-продукцией магазинов Сыпа. Мясные магазины Сыпа в каждом районе города. Доступно, удобно и вкусно.
4: Время действовать. Белджи S50 с выгодой до 200 тысяч рублей в автопремиум. Просторный салон, вместительный багажник, гарантия 5 лет. Выгодно? Безусловно. Не откладывайте. Выберите свой Белджи S50 сегодня. Автопремиум. Бравлёва 1, строение 1.
5: Не оферта. Выгода действует при покупке по программе трейдинг. Гарантия 5 лет или 150 тысяч километров пробега.
6: Белджи. Надежность в движении.
7: Нужен качественный велосипед или сабборд? Приходите на велобазу Лорак Трейд. Велосипеды и сабборды. Коминтерна 89.
8: Проголодался? Я выбираю доставку через приложение Chicken House.
9: 6+. ООО «Торговая компания Сан». ОГРН 102-690-057-5976. Город Москва.
10: Если в доме нужен газ, обращайтесь в «Экогаз». От проекта и до сдачи сделаем вам газ на даче. И в квартиру проведем. Будет очень теплый дом. Сайт «Экогаз69.ру».
11: Так, ищу фитнес-клуб рядом с домом. Что для меня важно? Современное оборудование, бассейн, сауны, спа, всевозможные групповые программы. Важно все. Тогда все просто. MyFit. Все плюсы в одном фитнес-клубе. MyFit. Мой фитнес-клуб.
12: Весна – время обновления. Коллекции обоев, которые вдохновляют на перемены. На них не устаю смотреть. Красиво так, что хочется петь. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла.
13: Обои на Горбатке, обои на Спартака, обои на Первомайке.

0: Москве нужен статус, Питеру – лоск. Где найти все сразу? В 11:35. Это не просто цифры. Это дата рождения Твери и вашего нового автомобиля. Премиальный детейлинг «Импорт». Нас не выбирают по цене. Нас находят по репутации.
1: Телефон рекламной службы «Лав-Радио» 509-900.

0: Нужно искать свою музу, и теперь, оказывается, даже за деньги можно это делать.
1: Какой-то музыкант обещает до 100 тысяч рублей в месяц зарплату девушке за хорошее чувство юмора, загадочность и вдохновение на творчество.
0: Не ведитесь, звучит как что-то странное. Муза — это человек, которого потом музыкант преследует.
1: А откуда музыкант? Из Москвы, да? Или из Питера? Тут тоже не указано.
0: Не указано.
1: Что там, ну, с Питера свои есть надстройки городские, надо понимать.
2: Снова в эфире с 12 мая. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: Квартиру сниму на суточный рент.
1: По данным сервиса Яндекс Погода, вечером в нашем городе небольшая облачность. Ветер юго-западный, слабый. Отдельные его порывы будут достигать 10 метров в секунду. Ночью до 16 градусов выше нуля.
2: Реклама.
3: Жалюзи? Это в пелетон!
4: Мечтайте о роскошном и оригинальном празднике? Студия кулинарных встреч «Пудра» приглашает вас в просторную студию в центре Твери или на выездные мастер-классы. Профессиональные шеф-повара, оригинальная подача и атмосфера уюта. С «Пудрой» душевно, весело и удобно. Звоните 8904-355-2888.
5: Ощути весну с новой коллекцией в «Мегахенд». Модно, выгодно, экологично. Скидки до 90%. Мегахенд. Секонд-хенд. Для всей страны. Адреса магазинов на сайте megadefishand.ru.
6: Ламинат? Это в пелетон.
7: На мелькомбинате работа в разгаре. Мы ищем таланты. Ждем вас на вокзальной. С грядущими праздниками вас поздравляем. Стабильность и рост вам обещаем. Номер запомни и не зевай. 360301. Набирай.
8: Магазин «Цветомания». Огромный ассортимент свежих цветов по доступным ценам. Мы работаем круглосуточно, чтобы вы могли выбрать цветы в любое время. «Цветомания», Бакунина, 8.
9: Мягкие окна. Замерим, поставим. Сделаем быстро. Ждать не заставим. Для террасы, веранды будет отлично. Об остальном расскажем вам лично. Ищите нас на сайте tmotver.ru. Территория мягких окон.
6: Двери? Это в пелетон.
10: Магазин автозапчасти УАЗ. Кузовные детали, внедорожные шины и диски, аксессуары и автохимия. Автозапчасти УАЗ. Все для вашего автомобиля. Город Тверь, улица Московская, дом 1. Телефон 415-997.
11: Ищите землю или готовый дом рядом с городом? Добро пожаловать в Лазурный, самый перспективный пригород Твери. Лазурный – это просторные участки и современные дома. Живите на природе, оставаясь в ритме города. Лазурный в деревне Греблево ждет вас и ваших друзей. Звоните 642-648.
3: Люстры? Это в пелетон.
12: Телефон рекламной службы Лав-Радио 509-900.

0: этот трек как нарицательное к завершению праздника, какого-нибудь корпоратива или другого, когда все уже все. Это Murder on the Dance Floor, Софилис Бекстер в эфире Love Radio.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ну и, конечно, больше самых разнообразных хитов для разнообразных случаев, и в том числе саундтреков твоей любви в ближайшие финальные минуты этого часа. Робин Шульц, Bandit Flame, Steady Swims, Mr. Know-It-All сразу после короткой паузы. Ну и новый час. Начнем с 20-минутного фирменного микса Love Power DJ Lighter с главными танцевальными хитами.
2: Реклама.
3: Итак, план на день. Петропавловская крепость, Дворцовая площадь, Дом книги, прогулка по рекам и каналам, еще бы успеть забежать за пышками.
4: Ты серьезно?
3: А вечером у нас билеты в театр.
4: Мы же точно не успеем все.
3: Значит, скоро вернемся.
2: Официальный туристский портал visitpeterburg.ru поможет спланировать поездку и найти самые интересные места.
3: Санкт-Петербург. Город, в который хочется вернуться. 0+.
5: Вы еще не чешетесь? Это временно. Потому что достаточно одной самки зудневого клеща, занесенной вашей собакой в дом, чтобы зудневая чесотка проявилась у вас и ваших близких. Обезопасьте себя и своего четвероногого друга с помощью надежного проверенного препарата TixFly. Вкусные таблетки TixFly профилактируют пироплазмоз, анаплазмоз, аллергические дерматиты, а также паразитарные отиты у ваших животных.
6: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
7: Кэшбэк до 3000 баллов в месяц до конца лета при активации новой карты ВБ-банка 30.06.2026. Имеется ограничение, подробнее об организации. Правила на сайте www.vbfizbank.ru. Реклама ООО ВБ-банк.
8: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67. 8 800 267 67.
9: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
10: Скидки в аптеках столички.
11: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
12: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
13: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
14: Громкий розыгрыш «Вабанга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
15: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калинина.
16: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
17: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.
16: Шаман.
18: Это любовь.
17: Стас Михайлов.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачноепесни.рф.
2: Категория 12+.
3: Муз-ТВ представляет.
4: Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Дима Билан, Ева Польна, Ваня Дмитриенко, Мари Краймбрери. Окажись там, где рождается движение. 6 июня.
3: Лайф-арена.
4: Премия Муз-ТВ «Движение».
2: Категория 16+.
5: Любовь здесь проходит проверку.
6: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Иракли Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.

0: Твери, 8 часов вечера.
1: Приветствую лично каждого, кто проводит этот вечер традиционно на одной волне с нами. В ближайшие 20 минут не пропустите главные танцевальные хиты в фирменном миксе Love Power от DJ Light. Меня зовут Максим Абдуллин, это Love Radio. Хорошего вечера.
0: Love Radio представляет
2: правильный ритм твоего сердца.

0: Это Mashup Mix Love Power, DJ Light с подборкой главных танцевальных хитов от старых до свежих. С их помощью делаем твое время чуточку ярче каждый будний вечер в 20.00 по московскому времени. Ну а далее переключимся на компанию твоих любимых артистов. Вот с кем проведем ближайшие минуты этого часа. Меган Трейнер, Криминалс, Леони Аймерон, The Weeknd, Мари Краймбрери. Давай не ждать, и не только они появятся совсем скоро после короткой паузы.
1: Реклама. Планируете строить дом? Строительная компания «Кедр Прайм» воплотит вашу мечту в реальность.
2: Ищите все для отделки и интерьера? В ТК «Тандем» большой выбор. Плитки, сантехники, обоев, дверей, напольных покрытий и многое другое. Все для вашего идеального ремонта в ТК «Тандем». Тверь, Октябрьский проспект, дом 70.
3: Товары для дома.
4: Домовита.
3: Сантехника.
4: Домовита.
3: Констовары.
4: Домовита.
3: Товары для огорода.
4: Домовита.
3: А воздушные шары.
4: Конечно, Домовита. Универсальный магазин полезных мелочей. Домовита. Склизкова, 114, корпус 1.
5: Подарочные коробки бизнес-класса для ваших мероприятий. Опт-розница в Юджен Стор. Просто выбирайте на сайте и оформляйте заказ на yugen.store. ИП Самсонова ЕВ. ОГРН ИП 324-69-500-58-082.
6: Нужен качественный велосипед или сабборд? Приходите в велосалон Лорак Трейд. Велосипеды и сабборды. Соминка, Кольцевая, 80.
7: А теперь важная новость. Вышел абсолютно новый JQ J6. Компактный кроссовер JQ J6 уже в Macon Auto. Независимая подвеска, камера обзора 540, 5 звезд безопасности. Запишитесь на тест-драйв 62 10 10. Macon Auto. Официальный дилер JQ.
8: Настоящий детейлинг – это ваш детейлинг. Качественная защита экстерьера и интерьера авто, тонировка, профессиональная мойка, химчистка и многое другое. Звоните 75-305. Приезжайте, Макарова 70Б. Ваш детейлинг – это наша забота о вашем авто. 75-0005.
9: Телефон рекламной службы Лав Радио 509-900.

0: Представители поколения Альфа, они говорят, что хотели бы изучать литературу с помощью мемов.
1: Знаешь, есть ощущение, что не сработает, потому что мемы, они не вечны. Может быть, в качестве факультатива.
0: Думаю, люди, которые вот на пятый год остаются, им такие, ладно, давай уже через мемы попробуем зайти.
2: Снова в эфире с 12 мая. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».
3: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
4: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
5: 6+.
6: По данным сервиса Яндекс.Погода, вечером в нашем городе небольшая облачность. Ветер юго-западный, слабый. Отдельные его порывы будут достигать 10 метров в секунду. Ночью до 16 градусов выше нуля.
7: Реклама. Мы ничего не можем изменить. Мы можем только помочь. Ритуальные услуги и изготовление памятников. Реком. Наш сайт реком.тверь.ру.
8: На мелькомбинате работа в разгаре. Мы ищем таланты. Ждем вас на вокзальной. С грядущими праздниками вас поздравляем. Стабильность и рост вам обещаем. Номер запомни и не зевай. 360301. Набирай.
9: Меховой салон «Мир Мерины» празднует 50-летие. Роскошные шубы и изделия из меха для тех, кто ценит стиль и качество. Ждем вас по адресу 1 Трусова, дом 1 и деревня «Мир Мерины». «Мир Мерины» – полвека с вами.
10: Телефон рекламной службы «Лав Радио» 509-900.

0: Вроде бы песня как песня, но так как Гарри Стайлз тоже родом из детства, ему есть что вспомнить и спеть об этом, ровно как Was It Was в эфире Love Radio. Только что.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ну и вот кто еще отметится в ближайшие минуты. Нелли Фуртадо, Джастин Тимберлейк, Timbaland, Give It To Me. Ностальгический под занавес этого часа, чуть раньше Богдан Медведи, Broken Heart и DJ Smash Bambi сразу после небольшой паузы.
2: Реклама. Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
3: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина.
4: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: После встречи с директором школы папа Жене заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
3: Кэшбэк до 3000 баллов ядрых в месяц до конца лета при активации дебетовой карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее об организации акций и правилах на сайте vb-банк.ру. Реклама ООО ВБ-банк.
6: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.

0: Твери, 9 часов вечера.
1: Остаток этого вечера и все следующее время проведем вместе с главными саундтреками твоей любви. В первые 20 минут Рита Ора, Let You Love Me, Дженнифер Лопес, Дэвид Гетта. На старте Алан Уокер, Изабелла Милкмен, Broken Strings. Оставайтесь с нами.

0: Рита Ора, Let You Love Me в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: И здесь же еще больше саундтреков твоей любви и самых разнообразных хитов. В ближайшие 40 минут этого часа Мадонна, Сабрина Карпентер, Bring Your Love. Джонни, Никак.
2: Как бы ни старался, никак.
0: Zayn, Die For Me. После небольшой паузы. Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.
3: Реклама. Мечтаете о роскошном и оригинальном празднике? Студия кулинарных встреч «Пудра» приглашает вас в просторную студию в центре Твери или на выездные мастер-классы. Профессиональные шеф-повара, оригинальная подача и атмосфера уюта. С «Пудрой» душевно, весело и удобно. Звоните 8-904-355-28-88.
4: Мы ничего не можем изменить. Мы можем только помочь. Ритуальные услуги и изготовление памятников. Реком. Наш сайт rekom.tver.ru.
5: Магазин автозапчасти УАЗ. Кузовные детали, внедорожные шины и диски, аксессуары и автохимия. Автозапчасти УАЗ. Все для вашего автомобиля. Город Тверь, улица Московская, дом 1. Телефон 415-997.
6: Созвездие. Натяжные потолки, где свет в подарок. Закажи натяжной потолок и получи все встроенные светильники в подарок. Подробности 75-05-35.
7: Сочные, мясные, ароматные и такие вкусные колбаски-гриль, шашлыки и купаты от Сыпы. Попробуйте новинки. Наслаждайтесь яркими вкусовыми решениями с гриль-продукцией магазинов Сыпа. Мясные магазины Сыпа в каждом районе города. Доступно, удобно и вкусно.
8: Мягкие окна. Замерим, поставим. Сделаем быстро. Ждать не заставим. Для террасы, веранды будет отлично. Об остальном расскажем вам лично. Ищите нас на сайте tmo-tver.ru. Территория мягких окон.
9: Рыболовный маркет «Лещ». Огромный ассортимент товаров для рыбалки любого вида. Рыболовный маркет «Лещ». В нем всегда все есть. Проспект Ленина, 39. Проспект Победы, 36, дробь 46.
10: Если в доме нужен газ, обращайтесь в «Экогаз». От проекта и до сдачи сделаем вам газ на даче. И в квартиру проведем. Будет очень теплый дом. Сайт экогаз69.ру.
11: Ищите землю или готовый дом рядом с городом? Добро пожаловать в Лазурный, самый перспективный пригород Твери. Лазурный – это просторные участки и современные дома. Живите на природе, оставаясь в ритме города. Лазурный в деревне Греблево ждет вас и ваших друзей. Звоните 642-648.
12: Лечение под микроскопом – результат на годы. Цифровая стоматология доктора Жакова. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
13: Вы еще здесь?
7: Отлично! Те, кто переключил, этого не услышат. Новый Амода C5 изменился до неузнаваемости. Роботизированная коробка, камера обзора 540. Совершенно новый дизайн. Уже в наличии в Макон Авто, официальном дилере. Звоните 62-1010.
14: Телефон рекламной службы Love Radio
15: 509-900.

0: Мы спрашиваем, что вас удивило особенно, когда вы съехались с мужчиной. Алина говорит, а да почему они так быстро засыпают, мужчины? Потому что что? В голове пусто. Нет там ровным счетом ничего. Ни одной мысли, ни тревожности никакой.
1: Да как это Алина пусто? Написал. Ничего подобного. Так организм устроен мужской. Мы просто отключаемся.
0: Мы отключаемся и продолжаем тревожиться во сне. Да. Мы бежим от цунами.
1: Дергаем ногами.
0: Да, нас мы падаем куда-то в пропасть.
2: Снова в эфире с 12 мая. Для лиц старше 16 лет.
3: Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: квартиру сниму на суточную.
1: По данным сервиса Яндекс Погода, вечером в нашем городе небольшая облачность. Ветер юго-западный, слабый. Отдельные его порывы будут достигать 10 метров в секунду. Ночью до 16 градусов выше нуля.
2: Реклама. Планируете строить дом? Строительная компания «Кедр Прайм» воплотит вашу мечту в реальность.
3: Мечтаете о роскошном и оригинальном празднике? Студия кулинарных встреч «Пудра» приглашает вас в просторную студию в центре Твери или на выездные мастер-классы. Профессиональные шеф-повара, оригинальная подача и атмосфера уюта. С «Пудрой» душевно, весело и удобно. Звоните 8-904-355-28-88.
4: Ощути весну с новой коллекцией в «Мегахенд». Модно, выгодно, экологично. Скидки до 90%. Мегахенд. Секонд-хенд. Для всей страны. Адреса магазинов на сайте megadefishand.ru.
5: Мы ничего не можем изменить. Мы можем только помочь. Ритуальные услуги и изготовление памятников. Риком. Наш сайт rikom.tver.ru.
6: Рыболовный маркет «Лещ». Огромный ассортимент товаров для рыбалки любого вида. Рыболовный маркет «Лещ». В нем всегда все есть. Проспект Ленина, 39. Проспект Победы, 36/46.
7: А теперь важная новость. Вышел абсолютно новый JQ J6. Компактный кроссовер JQ J6 уже в Macon Auto. Независимая подвеска, камера обзора 540, 5 звезд безопасности. Запишитесь на тест-драйв 62-10-10. Macon Auto. Официальный дилер JQ.
8: Магазин автозапчасти УАЗ. Кузовные детали, внедорожные шины и диски, аксессуары и автохимия. Автозапчасти УАЗ. Все для вашего автомобиля. Город Тверь, улица Московская, дом 1. Телефон 415-997.
9: Ищите землю или готовый дом рядом с городом? Добро пожаловать в Лазурный, самый перспективный пригород Твери. Лазурный – это просторные участки и современные дома. Живите на природе, оставаясь в ритме города. Лазурный в деревне Греблево ждет вас и ваших друзей. Звоните 642-648.
10: Цифровая стоматология доктора Жакова для всей семьи. Импланты, брекеты, лечение кариеса, детский прием. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Так, ищу фитнес-клуб рядом с домом. Что для меня важно? Современное оборудование, бассейн, сауны, спа, всевозможные групповые программы. Важно все. Тогда все просто. MyFit. Все плюсы в одном фитнес-клубе. MyFit. Мой фитнес-клуб.
2: Телефон рекламной службы Лав Радио 509-900.

0: пусть и непрошенные советы, но какие же точные? Если что-то не нравится, измени это. Если не нравится работа, увольняйся. Если не хватает времени, перестань смотреть телевизор. Цитирую, это Мэйсик Маршалл Джефферсон. Life is simple. Только что в эфире Love Radio.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ну и много других ценных и просто приятно звучащих 100% хитов услышим в ближайшие финальные минуты этого часа и в следующем. Алекс Гаудино, Watch Out, под занавес этого часа из музыкального прошлого, Holiday Boy, ты не хотела, и Мадонна, Сабрина Карпентер со свежайшей работой Bring Your Love через мгновение.
1: Love Radio.

0: Москве 10 часов вечера.
1: Тима белорусских, Туфи Лу, дискотека «Авария», «Ванамур», «Holy Flame». В этой компании проведем первые 20 минут этого часа. Начнем вместе с Bieber X и Faithless, New Religion. У микрофона Максим Абдулин, ты слушаешь Love Radio.

0: подойти к тебе.
1: Мокрые кроссы, тема белорусских. В эфире Love Radio.
2: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
1: Ну и вот кого еще встретим в ближайшие 40 минут этого часа. Дима Билан и Анна Асти, эпилог.
0: Когда соберу тебя по частям, и мои глаза...
1: Чуть раньше Эд Ширан, Азизам. И через 3 минуты Дэйв и Тэмс, Rain Dance. Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.
3: Реклама.
4: Созвездие. Натяжные потолки, где свет в подарок. Закажи натяжной потолок и получи все встроенные светильники в подарок. Подробности 750535.
3: Если вы знаете, что Тверь основана в 1135 году, то вы точно знаете, где обслуживать свой автомобиль. Детейлинг 1135.
5: Предприятию общественного питания в школьную столовую на постоянную работу требуются кухонные работники, повара, буфетчица. Поселок Сахарова, деревня Горютина. Полный соцпакет. Телефон 64 50 31.
6: С нами в вашей жизни все будет клеиться. Обои на Горбатке, обои на Спартака, обои на Первомайке. Вдохновляем на перемены.
3: Телефон рекламной службы Love Radio
7: 509 900.

0: для влюбленных в жизнь.
1: День спускает закат в метро. Я в последний шагнув в вагон.

Идешь пешком, нам сценарий уже знаком. Лишь сегодня все по-другому. Простимся с зимою, помнишь? В декабре самый первый взгляд.

Дом, где встретились на углу, я забыть уже не смогу. Свет фонарный, сжигая мглу, тебя обнимает. И спустя эти много зим мы, как прежде, вдвоем стоим.

0: Рижский вокзал тоже выставили на торги. Вообще никто не заинтересовался. Отказались проводить торги за отсутствие заявок.
1: Ну, вообще, очень красивое здание. Там можно было бы сделать, ну, какой-то творческий арт-кластер и прочее, прочее, прочее. Правда, с парковкой сложновато.
0: Ну, можно будет на своем поезде зато приезжать. Будет парковка для вагонов доступная.
2: Снова в эфире с 12 мая. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».
3: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на «Суточно.ру».
4: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
5: 6+.
6: Реклама.
7: Весна – время обновления. Коллекции обоев, которые вдохновляют на перемены. На них не устаю смотреть. Красиво так, что хочется петь. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Обои на Горбатке, обои на Спартака, обои на Первомайке. Уже начали планировать лето для своих детей? Фитнес-клуб MyFit предлагает вам самое спортивное и яркое времяпровождение для ваших детей. Летняя секция MyKids – это активный отдых, занятия спортом под руководством воспитателей и профессиональных тренеров. Открыта запись на летние смены. Узнайте подробности по телефону 78-85-55-6+.
8: Мягкие окна. Замерим, поставим, сделаем быстро. Ждать не заставим. Для террасы, веранды будет отлично. Об остальном расскажем вам лично. Ищите нас на сайте tmo-tver.ru. Территория мягких окон.
9: Созвездие. Натяжные потолки, где свет в подарок. Закажи натяжной потолок и получи все встроенные светильники в подарок. Подробности 75 05 35.
10: Телефон рекламной службы Лав Радио 509 900.

0: Звучит как что-то ностальгическое, так и есть. Это 2011 год, диджей Smash «Птица» в эфире Love Radio.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: И вот кто еще отметится на горизонте музыкальном до финала этого часа. Кэти Перри, Роулет, Дима Билан, Анна Асти, Эпилог и Моджо Лэри появятся через мгновение в этом часе и в новом. Куда больше саундтреков твоей любви. Оставайся с нами и не пропусти.
1: Love Radio.

0: Лав Радио.
1: Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночи в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее Сименс.

0: Алиса, включи любовь.
1: Хорошо, включаю Love Radio.
2: Слушай Love Radio дома и в офисе.
3: Везде, где есть твоя умная колонка.
2: Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
2: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
2: Просто скажи.
0: Алиса, включи Love Radio.
1: Включаю Love Radio. Саундтрек твоей любви.
2: Для лиц старше 16 лет.

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вивальди.

0: меньше минуты. Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
1: Просто так.
0: Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации индивидуальной карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее в организации акции и правилах на сайте ВБ-дефисбанк.ру.

Твери, час ночи. Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: Дин, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
1: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же и на этом

0: реклама. Меньше минуты. Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
1: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
2: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Кэшбэк до 3000 баллов. Ярко в месяц до конца лета при активации именовой карты ВБ-банка 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее об организации. Правила на сайте www.vbfizbank.ru. Реклама ООО ВБ-банк.

Радиоканал «Счастливая волна». Реестровая запись. Серия ЭЛ номер ТУ-69-00-517. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Тверской области 10 ноября 2021 года. Для лиц старше 16 лет.

0: Радиоканал «Счастливая волна». Реестровая запись. Серия ЭЛ номер ТУ-69-00517. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Тверской области 10 ноября 2021 года.
1: Для лиц старше 16 лет.
2: Телефон рекламной службы «Лав-Радио» 509-900.

0: После встречи с директором школы папа Жени заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Кэшбэк до 3000 баллов ядра в месяц до конца лета при активации дебетовой карты ВБ-банка 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее об организации акции и правила на сайте www.vbdbizbank.ru. Реклама ООО ВБ-банк.
2: Скидки в аптеках столички.
3: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
2: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
4: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
1: Общий срок проведения розыгрыша с 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124 770 047 19 19. Московская область. Городской округ.